0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Выступая в телевизионной программе «В политике», премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности к проведению досрочных парламентских выборов уже в январе, если нынешний политический кризис в правящей коалиции не будет урегулирован. По словам главы правительства, для этого может быть подготовлен конституционный закон о сокращении срока полномочий парламента. Фицо подчеркнул, что эффективно управлять страной можно только при наличии устойчивой поддержки в Национальном совете, и назвал досрочные выборы одним из возможных конституционных способов выхода из сложившейся ситуации. Основную ответственность за обострение кризиса премьер возложил на лидера партии СНС Андрея Данка и министра окружающей среды Томаша Тарабу. Фицо заявил, что если они не предоставят гарантии сохранения стабильности коалиции, страну могут ожидать внеочередные выборы. Кроме того, премьер сообщил о намерении попросить президента Петера Пеллегрини вернуть предложение об отзыве Тарабы с министерского поста. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Ростислав Хованец 28 сентября посетит Германию, где возглавит делегацию словацких инновационных компаний на одном из крупнейших европейских стартап-форумов «Bits & Pretzels» в Мюнхене. Участие словацких предприятий стало продолжением договоренностей, достигнутых на заседании Словацко-Баварской межправительственной комиссии и направлено на расширение возможностей для сотрудничества в сфере технологий и предпринимательства. В ходе визита Хованец проведет переговоры с государственным секретарем Баварии по вопросам экономики, регионального развития и энергетики, а также с руководством форума «Bits & Pretzels». Программа поездки предусматривает встречи с представителями объединения словацких профессионалов за рубежом «Словакпро» и участие в мероприятиях по развитию деловых контактов между компаниями Центральной и Восточной Европы и стран немецкоязычного региона, включая Германию, Австрию и Швейцарию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в 2027 году цены на электроэнергию, газ и отопление для словацких домохозяйств повышаться не будут. По его словам, правительство уже предусмотрело в проекте государственного бюджета специальный пакет средств для продолжения программы энергетической поддержки населения. Глава кабинета отметил, что прошлогодняя адресная помощь сопровождалась организационными трудностями, поэтому он склоняется к более универсальному механизму выплат для всех домохозяйств. Фицо также подчеркнул, что при подготовке бюджета коалиция не планирует повышать налоги и социальные отчисления и намерена сохранить существующие социальные гарантии. По его словам, у государства достаточно средств для финансирования строительства больниц, индексации социальных выплат, борьбы с последствиями засухи и энергетической поддержки населения. Полиция Словакии заявила, что в постоянном режиме отслеживает ситуацию в сфере безопасности и совместно с другими силовыми структурами и зарубежными партнерами анализирует возможные угрозы. Особое внимание уделяется рискам диверсий и поджогов объектов инфраструктуры. В правоохранительных органах подчеркнули, что любые сведения, связанные с потенциальными угрозами, тщательно проверяются, а для защиты жизни, здоровья и имущества граждан предусмотрены необходимые механизмы реагирования. Заявление прозвучало на фоне расследования операции «Дрон», в рамках которой были предъявлены обвинения 4 лицам, подозреваемым в подготовке поджога промышленного объекта в Ганиске под Прешевом. Следствие продолжается, полиция собирает дополнительные доказательства и не раскрывает детали расследования. Летний туристический сезон подтвердил растущую привлекательность Словакии для иностранных гостей. По данным Национального агентства по продвижению туризма «Словакия Travel», в Братиславе увеличилось число туристов из Польши, Болгарии, Норвегии и других скандинавских стран, а также вновь вырос поток посетителей из Израиля. Стабильно высоким остается интерес со стороны путешественников из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Чехии, Испании и Италии. При этом специалисты отмечают изменения структуры туристического потока. Все чаще Словакию выбирают семьи с детьми и туристы старшего возраста. Популярностью у гостей страны пользуются как исторические достопримечательности, так и природные оздоровительные центры. В Братиславе наиболее посещаемыми остаются Братиславский град, замок Девин и смотровая площадка Уфо. В регионах туристов привлекают Нитранский замок, курорты Пьештяны, термальные комплексы Подгайска и Штурова, а также объекты Спиша, включая Спишский град, Левочу, Национальный парк, Словацкий рай. В Словакия Travel считают, что рост интереса иностранных гостей свидетельствует о повышении конкурентоспособности Словакии на международном туристическом рынке. Министр труда и заместитель председателя партии «Глаз СД» Эрик Томаш заявил, что правящие партии уже согласовали основные политические приоритеты государственного бюджета на следующий год. По его словам, переговоры с министром финансов Владиславом Каменицким проходят конструктивно, а инициативы партии «Глаз СД» направлены на поддержку семей, пенсионеров и социально уязвимых граждан. Они не являются предметом политического торга внутри коалиции. Среди приоритетов партии Томаш назвал увеличение пособия при рождении ребенка до 1000 евро, налоговые льготы для матерей и одиноких родителей с несколькими детьми, а также повышение минимальных алиментов. В то же время представитель оппозиционной партии САС Мариан Вискупич раскритиковал социальную политику правительства, заявив, что новые меры поддержки не компенсируют потери граждан от программы бюджетной консолидации и роста налоговой нагрузки. По его мнению, правительство одновременно раздает отдельные льготы и увеличивает финансовое бремя для семей и бизнеса. Один из самых известных словацких фигуристов, бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года и двукратный чемпион Европы Йозеф Сабовчик, включен в зал славы словацкого фигурного катания. Торжественная церемония прошла в Братиславе в рамках мемориала Ондрея Непелы. Сам спортсмен, уже много лет живущий в Соединенных Штатах Америки, лично присутствовал на мероприятии и признался, что считает это признание особой наградой за свою многолетнюю карьеру. Сабовчик вошел в историю мирового фигурного катания как первый спортсмен, исполнивший на соревнованиях четверной прыжок. Хотя Международный союз конькобежцев впоследствии не засчитал этот элемент официально, в спортивном мире именно Йозеф Сабовчик считается пионером четверных прыжков. Имя знаменитого фигуриста стало шестым в списке Зала Славы, куда ранее были включены Ондрей Непела, Карл Дивин и другие выдающиеся представители словацкого фигурного катания.
0: Тема дня.
1: Словакия готова внести свой вклад в укрепление европейской полупроводниковой отрасли, прежде всего в тех сегментах, где у страны уже есть накопленный опыт в корпусировании и тестировании чипов. Об этом заявила министр экономики Словакии Денис Исакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Главной темой встречи министров стал так называемый «Европейский закон о чипах 2», обновленная версия документа, с помощью которого Брюссель рассчитывает снизить зависимость Европы от импортных полупроводников. Обсуждались и другие инициативы – закон об ускорении промышленного развития, создание Европейского фонда конкурентоспособности и так называемый 28-й правовой режим для компаний, который должен упростить ведение бизнеса на всем пространстве Европейского Союза. Сакова напомнила, что первый европейский регламент о полупроводниках не оправдал ожиданий Еврокомиссии. И это несмотря на то, что в инновации и производство чипов было вложено 53 миллиарда евро. Комиссия рассчитывала, что Европа станет заметно менее зависимой от импорта. Однако сегодня, по словам министра, на Европу приходится лишь около 10% мирового потребления чипов. Основная часть производства по-прежнему находится за ее пределами. Евросоюзу, подчеркнула Сакова, еще многое предстоит наверстать. Министры сошлись во мнении, что действовать нужно не только на стороне предложения, но и на стороне спроса. Речь идет, в частности, об изменениях в процедурах государственных закупок и о новых, более гибких подходах, которые стимулировали бы использование европейских технологий. Много внимания было уделено и защите цепочек поставок в полупроводниковой отрасли. Именно здесь, по словам Саковы, Словакия видит для себя место. Страна не претендует на передовое производство самых современных чипов, в этой области лидируют лишь несколько государств мира. Но в производственной цепочке не менее важны корпусирование и тестирование микросхем. Благодаря развитым цепочкам поставок в автомобильной промышленности, инженерным компетенциям и уже имеющемуся ноу-хау, Словакия могла бы играть в этих сегментах более активную роль в рамках Евросоюза. Отдельно министры обсудили кризисное управление в полупроводниковой отрасли. Идея в том, чтобы европейские предприятия теснее взаимодействовали друг с другом и быстрее обменивались информацией, особенно в ситуациях, когда под угрозой оказывается какое-либо звено цепочки поставок. Иными словами, Братислава не пытается конкурировать с мировыми гигантами в производстве самых передовых микросхем, а делает ставку на нишу, где у нее уже есть реальные преимущества. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В словацком городе Долный Кубин после многомесячной реконструкции возобновил работу модернизированный диализный центр. Об этом мы расскажем в первом сюжете нашей программы. Затем мы предложим вашему вниманию продолжение беседы со словацким архитектором Ауриалом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: Диализный центр и нефрологическая амбулатория Б. Браун-Авитон в городе Долный Кубин возобновили работу. Четырехмесячная реконструкция стоимостью 380 тысяч евро принесла более современные технологии и повышенный комфорт для пациентов. Центр расположен на территории Дольно-Аравской больницы с поликлиникой, и после масштабного обновления его мощность выросла на треть – с 9 до 12 диализных кресел. Для пациентов это означает вполне ощутимые перемены. Все 24 постоянных пациента теперь смогут проходить лечение в будние дни и иметь свободные выходные. Раньше это было невозможно. Наибольшая активность регулярной работы центра предусмотрена в понедельник, среду и пятницу с 6 утра до 6 вечера. 10 диализных мест находятся в расширенном главном зале, еще 2 в новой изоляционной комнате. Заведующая центром Ивета Бреева рассказала, что изменилось после реконструкции.
1: Моментально мы находимся в новозреконструированном диализационном средиску.
2: Мы находимся в только что реконструированном диализном центре Браун-Авитон в Дольном Кубине по случаю его торжественного открытия после масштабной реконструкции. Реконструкция длилась почти 4 месяца. На это время нам пришлось выехать из этого помещения. И диализную помощь своим пациентам мы оказывали в нашем втором диализном центре Браун-Авитон в городе Трстен. Модернизация центра прежде всего устранила ощущение темноты и тесноты. Сегодня это современный центр, намного светлее, чем был ранее, оснащенный самыми современными диализными аппаратами, диализными креслами и телевизорами. У каждого пациента максимальный комфорт. Свой телевизор, наушники, ведь каждая процедура длится около 4-5 часов.
0: Обновление коснулось не только интерьера. Модернизированная система обратного осмоса. Новый модуль позволяет готовить так называемую ультрачистую воду для диализа. По словам Иветы Бреевой, это значительный шаг вперед. Вместе с аппаратами для гемодиализа Диалог IQ новейшего поколения и полностью новыми техническими сетями центр теперь соответствует уровню самых современных диализных отделений Словакии. Заменены полы, электропроводка, освещение, двери, часть окон и мебель. В нефрологической амбулатории поменяли окна, напольные покрытие, облицовку, освещение и электрику. Светлый интерьер и новый свет, отмечают заведующие, заметно изменили бывшие подвальные помещения больницы. Кто проходит здесь лечение и как выглядит сама процедура, поясняет Ивета Бреева.
2: Мы лечим пациентов с хронической болезнью почек, у которых заболевание дошло до высшей пятой стадии, то есть до почечной недостаточности. Гемодиализ или гемодиализная процедура, которую мы проводим в нашем центре, это один из методов, с помощью которых мы помогаем пациенту очищать кровь, поскольку его почки с этим уже не справляются. Что представляет собой сама процедура? Пациент приходит в диализный центр, где ему пунктируют либо артериовенозную фистулу, либо подготовленный собственный сосуд. Есть и пациенты с центральными венозными катетерами. Кровь пациента подключают к диализному аппарату, где капиллярный диализатор аппарата за 4 часа очищает кровь. И во второе место, поэтому мы и говорим о катетере, или о втором проколе на собственном сосудистом доступе. Возвращается уже очищенная кровь. Вся процедура занимает 4-5 часов. За это время организм пациента избавляется от нежелательных азотистых веществ, продуктов обмена, то есть отходов. А пациентам, которые уже не мочатся, потому что их почки не выполняют эту функцию, мы за время процедуры можем удалить из организма и избыточную воду.
0: Таким образом, для двух десятков жителей Аравы, чья жизнь буквально зависит от аппарата, реконструкция за 380 тысяч евро означает не только светлые стены и телевизор у кресла. Это 3 дополнительных места, свободные выходные, ультрачистая вода и аппараты новейшего поколения. И все это в райцентре, а не в областной клинике. Пока центр был закрыт, пациентов возили в соседний город Трстена. Теперь помощь снова рядом с домом и в существенно лучших условиях.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Друзья, сегодня мы продолжаем беседу с архитектором Аурелом Фабри о 12 годах, проведенных им в Китае, где он преподавал архитектуру и дизайн сначала в Raffles College в Пекине, а затем в Британском университете в городе Нинбо. Какие перемены особенно ярко запомнились вам? Расскажите, пожалуйста, об этой смене облика китайских городов. За годы вашего пребывания Китай пережил крупнейшую в современной истории волну урбанизации и жилищного строительства. Как менялся архитектурный и градостроительный облик китайских городов? Какие тенденции того периода вы считаете наиболее важными?
2: Когда менялся градостроительный облик города, это происходило не потому, что старый кого-то просто не устраивал с эстетической точки зрения. Это была необходимость. Численность населения в больших городах, особенно на восточном побережье, растет колоссальными темпами. Это несмотря на то, что власти этих городов сдерживают приток переселенцев из внутренних районов страны. А этих переселенцев из глубинки воспринимают примерно так, как в Европе воспринимают людей, которых обозначают прижившимся здесь термином «гастарбайтер», как работников второго сорта. И эти рабочие охотнее всего переехали бы в города вместе с семьями, но это не так просто. Поэтому обычно на заработки едет либо отец, либо оба родителя, а дети остаются у бабушек и дедушек где-нибудь в деревне. И все же, несмотря на все эти ограничения, миграция из внутренних районов продолжается, и города растут колоссальными темпами. А если бы переселенцев не сдерживали, строить бы просто не успевали. Я в свое время объяснял студентам на одном из курсов, что в Китае по всей стране каждый год появляется столько новых фабрик, что их хватило бы на целый 10-миллионный город. Вот такие темпы.
1: Хорошо известно, что строительный бум в Китае имел, к сожалению, и обратную сторону. Мировые СМИ много писали о гигантских незавершенных стройках, городах-призраках, спекуляциях на рынке недвижимости и других проблемах, связанных с бурным ростом строительства. Насколько эти явления были заметны изнутри, как государство пыталось справиться с возникшими трудностями?
3: Оно там, власне, предчасом. Настали проблемы.
2: В какой-то момент там возникли серьезные проблемы. Китайское правительство начало осознавать, что такие быстрые темпы строительства могут быть опасны, и предписало банкам несколько строже регулировать кредиты застройщикам. Карусель оборота денег замедлилась, и вдруг перестало хватать поступлений от покупателей недвижимости, которые за несколько лет вперед платили наличными за квартиру, которую только предстояло построить. Все это внезапно затормозилось, некоторые из крупнейших застройщиков обанкротились, что вызвало сильнейшее недовольство людей, потому что они вдруг потеряли немалые деньги. Буквально в один день люди осознали, что вложили огромные суммы, сбережения всей жизни, а квартира, которую они так надеялись приобрести, вероятно, никогда не будет построена. Так что везде есть вещи, которые нужно решать, иногда это весьма болезненный процесс, но рано или поздно это так или иначе решается. Я знаю, что многие мои студенты, я рад, что с некоторыми из них до сих пор поддерживаю отношения, из-за этих проблем на рынке недвижимости были даже вынуждены сменить профессию.
1: Поддерживали ли вы контакты со своими бывшими коллегами и студентами? Следите ли вы за их карьерой и успехами? Есть ли среди них люди, чьи достижения вызывают у вас особую гордость?
3: Так на конце, власне, было очень пекне, когда я встретавал.
2: Всегда было очень приятно встречаться со своими бывшими студентами, которые уже стали успешными архитекторами в международных архитектурных бюро, в китайских или в своих собственных. Какая-то радость, когда мы иногда шли вместе посидеть где-нибудь и вспоминали прошлое. Позже я приглашал их и на лекции. Это было очень интересно. Мои студенты с особенным вниманием слушали рассказ выпускника. Это были не какие-то специализированные лекции по определенному предмету. Не форма по подачи учебного материала. Это был обмен опытом, и студентам это очень много давало. Когда они слушали выпускника, который всего несколько лет назад сидел в той же аудитории, на тех же студенческих скамьях, они слушали очень внимательно, и для обучения это было большим подспорьем, и таких очень интересных встреч было немало.
1: Господин Фабри, какой совет вы бы дали молодым специалистам? Что бы вы посоветовали молодым архитекторам, преподавателям и другим специалистам, которые хотели бы попробовать свои силы за рубежом, особенно в Восточной Азии? Какие качества, по вашему мнению, помогают не только адаптироваться, но и добиться успеха в иной культурной среде?
3: Я бы сам допоручил обчас выцестовать. Это едно в каком веку.
2: Я бы порекомендовал время от времени выезжать за границу, неважно в каком возрасте. Сейчас у людей, особенно у молодых, нет проблем с английским. Это универсальный язык в мире. Да и паспорт гражданина Словацкой Республики имеет теперь большой вес. С этим паспортом вы попадете почти куда угодно. Это потрясающе. Так что, когда я сравниваю эти возможности с теми, что были до 89 года, разница огромная. Студенты и преподаватели во время учебы или работы в университете здесь, в Европе, могут участвовать в программах Erasmus. Это учебные поездки, краткосрочные или долгосрочные, и я думаю, этим обязательно стоит воспользоваться. Человек начинает узнавать другую культуру. Это отличная основа для будущей жизни. То, что я рассказываю, а в конце концов это и моя история, напоминает мне сказку о глупом Яна, словацком Иванушке-дурачке, который долго лежал на печи, потом слез с нее, завернул 3 пирожка в узелок и отправился страдать. Он многое пережил и испытал, и когда вернулся домой, это уже был не глупый Яна. Так что с этой точки зрения я действительно рекомендую людям ехать, пробовать и узнавать. Такой обмен опытом очень важен. А что касается вопроса, если кто-то хочет поехать в Восточную Азию, по своему опыту могу сказать, что я сначала работал в разных странах Европы. Это стало очень хорошей основой для того, чтобы потом в Китае справиться и с культурным шоком, потому что культурное различие там огромное. А глядя из Китая, Европа уже просто сливается воедино. Издалека она вдруг кажется одной страной, одной культурой. Но тот, кто хочет ехать в Восточную Азию, должен быть готов и к тому, что ему нужно сперва хорошо научиться жить и функционировать в разных государствах Европейского Союза.
1: Заканчивая нашу беседу, я попросила бы вас рассказать какую-нибудь историю, как говорится, на прощание. За 12 лет, проведенных в Китае, наверняка произошло немало необычных и запоминающихся событий. Есть ли история или курьезный случай, который особенно хорошо отражает Китай? Каким вы его увидели и поняли?
3: Я сам починяю, цестовал, я сам малай. Снаху трошечку соучить чинский.
2: В Китае я не только работал, я по Китаю много путешествовал. Я даже старался понемногу учить китайский язык, несмотря на то, что преподавание у нас велось на английском. И, может быть, напоследок немного комичная, довольно забавная история. Это была моя поездка из Пекина в Суджоу. Это город недалеко от Шанхая, на берегах озера Тайху. Уже спустя 2 года жизни в Китае я сказал себе, ну все, сам куплю себе билет в Суджоу, не надо же по каждому поводу беспокоить китайских коллег. Посмотрел в интернете, скорый Пекин-Суджоу. Там все было написано и латиницей, и китайскими иероглифами. Я ориентировался в основном на латиницу, но заметил, что Суджоу там написано 2 способами. Ну, подумал я, наверное, это просто 2 разные железнодорожные станции одного города. Купил билет и в первый раз поехал не на тот вокзал. Это я тоже не рассчитал. Через пару дней сделал 2 попытку. Я уехал в Суджоу таким старым поездом, какие там сегодня уже не увидишь. И немного удивился, что это не скоростной поезд. Ну да ладно. Поезд был ночной, вагон плацкартный, и утром меня уже будили. Суджоу. Я вышел, и тут таксисты, увидев иностранцев, всей толпой хлынули ко мне. Я говорю, подождите, господа. Вот тут у меня где-то был адрес моей гостиницы, записанный китайскими иероглифами. Так что вы сразу поймете, куда мне нужно. Я достал бумажку, показал одному таксисту, тот развернулся и ушел. И вдруг все разошлись. Я не понимал, почему, я же ведь вам заплачу. А потом там образовалась группка из таких таксистов и еще других пассажиров, находившихся на вокзале. В центре стоял полицейский, который руководил беседой. Я только догадывался, что речь, наверное, идет обо мне. Через некоторое время они послали ко мне девочку, лет, может быть, 15. Ее послали потому, что она знала английский. Она мне говорит... «Таксисты не хотят везти вас в эту гостиницу, потому что она в другом городе». Я говорю, «Ага, но этот город Суджоу?» «Да, этот город Суджоу». «И моя гостиница в городе Суджоу?» «Да, ваша гостиница в городе Суджоу». «Но это не тот Суджоу, это другой Суджоу». И в тот момент я знал только одно. Я в Китае, где-то в Китае. Тогда я спросил у девочки, как же мне добраться до того Суджоу, где моя гостиница. Она говорит, очень просто. Нужно пойти в кассу и купить билет до второго Суджоу. Я спросил, не поможет ли она мне немножко. Да, конечно. Так что она купила мне билет из Суджоу в Суджоу. Вскоре подошел, остановился поезд. И через 2-3 часа я уже был в том Суджоу, где была моя гостиница. Так что таких историй было довольно много.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Slovakia International. Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Выступая в телевизионной программе «В политике», премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности к проведению досрочных парламентских выборов уже в январе, если нынешний политический кризис в правящей коалиции не будет урегулирован. По словам главы правительства, для этого может быть подготовлен конституционный закон о сокращении срока полномочий парламента. Фицо подчеркнул, что эффективно управлять страной можно только при наличии устойчивой поддержки в Национальном совете и назвал досрочные выборы одним из возможных конституционных способов выхода из сложившейся ситуации. Основную ответственность за обострение кризиса премьер возложил на лидера партии СНС Андрея Данка и министра окружающей среды Томаша Тарабу. Фицо заявил, что если они не предоставят гарантии сохранения стабильности коалиции, страну могут ожидать внеочередные выборы. Кроме того, премьер сообщил о намерении попросить президента Петера Пеллегрини вернуть предложение об отзыве Тарабы с министерского поста. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Ростислав Хованец 28 сентября посетит Германию, где возглавит делегацию словацких инновационных компаний на одном из крупнейших европейских стартап-форумов «Bits & Pretzels» в Мюнхене. Участие словацких предприятий стало продолжением договоренностей, достигнутых на заседании Словацко-Баварской межправительственной комиссии и направлено на расширение возможностей для сотрудничества в сфере технологий и предпринимательства. В ходе визита Хованец проведет переговоры с государственным секретарем Баварии по вопросам экономики, регионального развития и энергетики, а также с руководством форума «Bits & Pretzels». Программа поездки предусматривает встречи с представителями объединения словацких профессионалов за рубежом «Словак-Про» и участие в мероприятиях по развитию деловых контактов между компаниями Центральной и Восточной Европы и стран немецкоязычного региона, включая Германию, Австрию и Швейцарию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в 2027 году цены на электроэнергию, газ и отопление для словацких домохозяйств повышаться не будут. По его словам, правительство уже предусмотрело в проекте государственного бюджета специальный пакет средств для продолжения программы энергетической поддержки населения. Глава кабинета отметил, что прошлогодняя адресная помощь сопровождалась организационными трудностями, поэтому он склоняется к более универсальному механизму выплат для всех домохозяйств. Фицо также подчеркнул, что при подготовке бюджета коалиция не планирует повышать налоги и социальные отчисления и намерена сохранить существующие социальные гарантии. По его словам, у государства достаточно средств для финансирования строительства больниц, индексации социальных выплат, борьбы с последствиями засухи и энергетической поддержки населения. Полиция Словакии заявила, что в постоянном режиме отслеживает ситуацию в сфере безопасности и совместно с другими силовыми структурами и зарубежными партнерами анализирует возможные угрозы. Особое внимание уделяется рискам диверсий и поджогов объектов инфраструктуры. В правоохранительных органах подчеркнули, что любые сведения, связанные с потенциальными угрозами, тщательно проверяются, а для защиты жизни, здоровья и имущества граждан предусмотрены необходимые механизмы реагирования. Заявление прозвучало на фоне расследования операции «Дрон», в рамках которой были предъявлены обвинения 4 лицам, подозреваемым в подготовке поджога промышленного объекта в Ганиске под Прешевом. Следствие продолжается, полиция собирает дополнительные доказательства и не раскрывает детали расследования. Летний туристический сезон подтвердил растущую привлекательность Словакии для иностранных гостей. По данным Национального агентства по продвижению туризма «Словакия Travel», в Братиславе увеличилось число туристов из Польши, Болгарии, Норвегии и других скандинавских стран, а также вновь вырос поток посетителей из Израиля. Стабильно высоким остается интерес со стороны путешественников из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Чехии, Испании и Италии. При этом специалисты отмечают изменения структуры туристического потока. Все чаще Словакию выбирают семьи с детьми и туристы старшего возраста. Популярностью у гостей страны пользуются как исторические достопримечательности, так и природные оздоровительные центры. В Братиславе наиболее посещаемыми остаются Братиславский град, замок Девин и смотровая площадка Уфо. В регионах туристов привлекают Нитранский замок, курорты Пьештяны, термальные комплексы Подгайское и Штурово, а также объекты Спиша, включая Спишский град, Левочу, Национальный парк, Словацкий рай. В Словакия Travel считают, что рост интереса иностранных гостей свидетельствует о повышении конкурентоспособности Словакии на международном туристическом рынке. Министр труда и заместитель председателя партии «Глас СД» Эрик Томаш заявил, что правящие партии уже согласовали основные политические приоритеты государственного бюджета на следующий год. По его словам, переговоры с министром финансов Владиславом Каменицким проходят конструктивно, а инициативы партии «Глас СД» направлены на поддержку семей, пенсионеров и социально уязвимых граждан. Они являются предметом политического торга внутри коалиции. Среди приоритетов партии Томаш назвал увеличение пособия при рождении ребенка до 1000 евро, налоговые льготы для матерей и одиноких родителей с несколькими детьми, а также повышение минимальных алиментов. В то же время представитель оппозиционной партии САС Мариан Вискупич раскритиковал социальную политику правительства, заявив, что новые меры поддержки не компенсируют потери граждан от программы бюджетной консолидации и роста налоговой нагрузки. По его мнению, правительство одновременно раздает отдельные льготы и увеличивает финансовое бремя для семей и бизнеса. Один из самых известных словацких фигуристов, бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года и двукратный чемпион Европы Йозеф Сабовчик, включен в зал славы словацкого фигурного катания. Торжественная церемония прошла в Братиславе в рамках мемориала Ондрея Непелы. Сам спортсмен, уже много лет живущий в Соединенных Штатах Америки, лично присутствовал на мероприятии и признался, что считает это признание особой наградой за свою многолетнюю карьеру. Сабовчик вошел в историю мирового фигурного катания как первый спортсмен, исполнивший на соревнованиях четверной прыжок. Хотя Международный союз конькобежцев впоследствии не засчитал этот элемент официально, в спортивном мире именно Йозеф Сабовчик считается пионером четверных прыжков. Имя знаменитого фигуриста стало шестым в списке Зала Славы, куда ранее были включены Ондрей Непела, Карл Дивин и другие выдающиеся представители словацкого фигурного катания.
0: Тема дня.
1: Словакия готова внести свой вклад в укрепление европейской полупроводниковой отрасли, прежде всего в тех сегментах, где у страны уже есть накопленный опыт в корпусировании и тестировании чипов. Об этом заявила министр экономики Словакии Денис Исакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Главной темой встречи министров стал так называемый «Европейский закон о чипах 2», обновленная версия документа, с помощью которого Брюссель рассчитывает снизить зависимость Европы от импортных полупроводников. Обсуждались и другие инициативы – закон об ускорении промышленного развития, создание Европейского фонда конкурентоспособности и так называемый 28-й правовой режим для компаний, который должен упростить ведение бизнеса на всем пространстве Европейского Союза. Сакова напомнила, что первый европейский регламент о полупроводниках не оправдал ожиданий Еврокомиссии. И это несмотря на то, что в инновации и производство чипов было вложено 53 миллиарда евро. Комиссия рассчитывала, что Европа станет заметно менее зависимой от импорта. Однако сегодня, по словам министра, на Европу приходится лишь около 10% мирового потребления чипов. Основная часть производства по-прежнему находится за ее пределами. Евросоюзу, подчеркнула Сакова, еще многое предстоит наверстать. Министры сошлись во мнении, что действовать нужно не только на стороне предложения, но и на стороне спроса. Речь идет, в частности, об изменениях в процедурах государственных закупок и о новых, более гибких подходах, которые стимулировали бы использование европейских технологий. Много внимания было уделено и защите цепочек поставок в полупроводниковой отрасли. Именно здесь, по словам Саковой, Словакия видит для себя место. Страна не претендует на передовое производство самых современных чипов, в этой области лидируют лишь несколько государств мира. Но в производственной цепочке не менее важны корпусирование и тестирование микросхем. Благодаря развитым цепочкам поставок в автомобильной промышленности, инженерным компетенциям и уже имеющемуся ноу-хау, Словакия могла бы играть в этих сегментах более активную роль в рамках Евросоюза. Отдельно министры обсудили кризисное управление в полупроводниковой отрасли. Идея в том, чтобы европейские предприятия теснее взаимодействовали друг с другом и быстрее обменивались информацией, особенно в ситуациях, когда под угрозой оказывается какое-либо звено цепочки поставок. Иными словами, Братислава не пытается конкурировать с мировыми гигантами в производстве самых передовых микросхем, а делает ставку на нишу, где у нее уже есть реальные преимущества. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В словацком городе Долный Кубин после многомесячной реконструкции возобновил работу модернизированный диализный центр. Об этом мы расскажем в первом сюжете нашей программы. Затем мы предложим вашему вниманию продолжение беседы со словацким архитектором Ауриалом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радо Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: Диализный центр и нефрологическая амбулатория Б. Браун-Авитон в городе Долный Кубин возобновили работу. Четырехмесячная реконструкция стоимостью 380 тысяч евро принесла более современные технологии и повышенный комфорт для пациентов. Центр расположен на территории Дольно-Аравской больницы с поликлиникой, и после масштабного обновления его мощность выросла на треть – с 9 до 12 диализных кресел. Для пациентов это означает вполне ощутимые перемены. Все 24 постоянных пациента теперь смогут проходить лечение в будние дни и иметь свободные выходные. Раньше это было невозможно. Наибольшая активность регулярной работы центра предусмотрена в понедельник, среду и пятницу с 6 утра до 6 вечера. 10 диализных мест находятся в расширенном главном зале, еще 2 в новой изоляционной комнате. Заведующая центром Ивета Бреева рассказала, что изменилось после реконструкции.
1: Моментально мы находимся в новозреконструированном диализационном средиску.
2: Мы находимся в только что реконструированном диализном центре Браун-Авитон в Дольном Кубине по случаю его торжественного открытия после масштабной реконструкции. Реконструкция длилась почти 4 месяца. На это время нам пришлось выехать из этого помещения. И диализную помощь своим пациентам мы оказывали в нашем втором диализном центре Браун-Авитон в городе Трстен. Модернизация центра прежде всего устранила ощущение темноты и тесноты. Сегодня это современный центр, намного светлее, чем был ранее, оснащенный самыми современными диализными аппаратами, диализными креслами и телевизорами. У каждого пациента максимальный комфорт. Свой телевизор, наушники, ведь каждая процедура длится около 4-5 часов.
0: Обновление коснулось не только интерьера. Модернизированная система обратного осмоса. Новый модуль позволяет готовить так называемую ультрачистую воду для диализа. По словам Иветы Бреевой, это значительный шаг вперед. Вместе с аппаратами для гемодиализа Dialog IQ новейшего поколения и полностью новыми техническими сетями центр теперь соответствует уровню самых современных диализных отделений Словакии. Заменены полы, электропроводка, освещение, двери, часть окон и мебель. В нефрологической амбулатории поменяли окна, напольные покрытие, облицовку, освещение и электрику. Светлый интерьер и новый свет, отмечают заведующие, заметно изменили бывшие подвальные помещения больницы. Кто проходит здесь лечение и как выглядит сама процедура, поясняет Ивета Бреева.
2: Мы лечим пациентов с хронической болезнью почек, у которых заболевание дошло до высшей пятой стадии, то есть до почечной недостаточности. Гемодиализ или гемодиализная процедура, которую мы проводим в нашем центре, это один из методов, с помощью которых мы помогаем пациенту очищать кровь, поскольку его почки с этим уже не справляются. Что представляет собой сама процедура? Пациент приходит в диализный центр, где ему пунктируют либо артериовенозную фистулу, либо подготовленный собственный сосуд. Есть и пациенты с центральными венозными катетерами. Кровь пациента подключают к диализному аппарату, где капиллярный диализатор аппарата за 4 часа очищает кровь. И во второе место, поэтому мы и говорим о катетере, или о втором проколе на собственном сосудистом доступе. Возвращается уже очищенная кровь. Вся процедура занимает 4-5 часов. За это время организм пациента избавляется от нежелательных азотистых веществ, продуктов обмена, то есть отходов. А пациентам, которые уже не мочатся, потому что их почки не выполняют эту функцию, мы за время процедуры можем удалить из организма и избыточную воду.
0: Таким образом, для двух десятков жителей Аравы, чья жизнь буквально зависит от аппарата, реконструкция за 380 тысяч евро означает не только светлые стены и телевизор у кресла. Это 3 дополнительных места, свободные выходные, ультрачистая вода и аппараты новейшего поколения. И все это в райцентре, а не в областной клинике. Пока центр был закрыт, пациентов возили в соседний город Трстена. Теперь помощь снова рядом с домом и в существенно лучших условиях.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Друзья, сегодня мы продолжаем беседу с архитектором Аурелом Фабри о 12 годах, проведенных им в Китае, где он преподавал архитектуру и дизайн сначала в Raffles College в Пекине, а затем в Британском университете в городе Нинбо. Какие перемены особенно ярко запомнились вам? Расскажите, пожалуйста, об этой смене облика китайских городов. За годы вашего пребывания Китай пережил крупнейшую в современной истории волну урбанизации и жилищного строительства. Как менялся архитектурный и градостроительный облик китайских городов? Какие тенденции того периода вы считаете наиболее важными?
2: Когда менялся градостроительный облик города, это происходило не потому, что старый кого-то просто не устраивал с эстетической точки зрения. Это была необходимость. Численность населения в больших городах, особенно на восточном побережье, растет колоссальными темпами. Это несмотря на то, что власти этих городов сдерживают приток переселенцев из внутренних районов страны. А этих переселенцев из глубинки воспринимают примерно так, как в Европе воспринимают людей, которых обозначают прижившимся здесь термином «гастарбайтер», как работников второго сорта. И эти рабочие охотнее всего переехали бы в города вместе с семьями, но это не так просто. Поэтому обычно на заработки едет либо отец, либо оба родителя, а дети остаются у бабушек и дедушек где-нибудь в деревне. И все же, несмотря на все эти ограничения, миграция из внутренних районов продолжается, и города растут колоссальными темпами. А если бы переселенцев не сдерживали, строить бы просто не успевали. Я в свое время объяснял студентам на одном из курсов, что в Китае по всей стране каждый год появляется столько новых фабрик, что их хватило бы на целый 10-миллионный город. Вот такие темпы.
1: Хорошо известно, что строительный бум в Китае имел, к сожалению, и обратную сторону. Мировые СМИ много писали о гигантских незавершенных стройках, городах-призраках, спекуляциях на рынке недвижимости и других проблемах, связанных с бурным ростом строительства. Насколько эти явления были заметны изнутри, как государство пыталось справиться с возникшими трудностями?
3: Оно там, власне, предчасом. Настали проблемы.
2: В какой-то момент там возникли серьезные проблемы. Китайское правительство начало осознавать, что такие быстрые темпы строительства могут быть опасны, и предписало банкам несколько строже регулировать кредиты застройщикам. Карусель оборота денег замедлилась, и вдруг перестало хватать поступлений от покупателей недвижимости, которые за несколько лет вперед платили наличными за квартиру, которую только предстояло построить. Все это внезапно затормозилось, некоторые из крупнейших застройщиков обанкротились, что вызвало сильнейшее недовольство людей, потому что они вдруг потеряли немалые деньги. Буквально в один день люди осознали, что вложили огромные суммы, сбережения всей жизни, а квартира, которую они так надеялись приобрести, вероятно, никогда не будет построена. Так что везде есть вещи, которые нужно решать, иногда это весьма болезненный процесс, но рано или поздно это так или иначе решается. Я знаю, что многие мои студенты, я рад, что с некоторыми из них до сих пор поддерживаю отношения, из-за этих проблем на рынке недвижимости были даже вынуждены сменить профессию.
1: Поддерживали ли вы контакты со своими бывшими коллегами и студентами? Следите ли вы за их карьерой и успехами? Есть ли среди них люди, чьи достижения вызывают у вас особую гордость?
3: Так на конце, власне, было очень пекне, когда я сам встретавал.
2: Всегда было очень приятно встречаться со своими бывшими студентами, которые уже стали успешными архитекторами в международных архитектурных бюро, в китайских или в своих собственных. Какая это радость, когда мы иногда шли вместе посидеть где-нибудь и вспоминали прошлое. Позже я приглашал их и на лекции. Это было очень интересно. Мои студенты с особенным вниманием слушали рассказ выпускника. Это были не какие-то специализированные лекции по определенному предмету. Не форма, по подачу учебного материала. Это был обмен опытом, и студентам это очень много давало. Когда они слушали выпускника, который всего несколько лет назад сидел в той же аудитории, на тех же студенческих скамьях, они слушали очень внимательно, и для обучения это было большим подспорьем, и таких очень интересных встреч было немало.
1: Господин Фабри, какой совет вы бы дали молодым специалистам? Что бы вы посоветовали молодым архитекторам, преподавателям и другим специалистам, которые хотели бы попробовать свои силы за рубежом, особенно в Восточной Азии? Какие качества, по вашему мнению, помогают не только адаптироваться, но и добиться успеха в иной культурной среде?
3: Я бы сам допоручил обчас выцестовать. Это едно в каком веку.
2: Я бы порекомендовал время от времени выезжать за границу, неважно в каком возрасте. Сейчас у людей, особенно у молодых, нет проблем с английским. Это универсальный язык в мире. Да и паспорт гражданина Словацкой Республики имеет теперь большой вес. С этим паспортом вы попадете почти куда угодно. Это потрясающе. Так что, когда я сравниваю эти возможности с теми, что были до 89 года, разница огромная. Студенты и преподаватели во время учебы или работы в университете здесь, в Европе, могут участвовать в программах Erasmus. Это учебные поездки, краткосрочные или долгосрочные, и я думаю, этим обязательно стоит воспользоваться. Человек начинает узнавать другую культуру. Это отличная основа для будущей жизни. То, что я рассказываю, а в конце концов это и моя история, напоминает мне сказку о глупом Яна, словацком Иванушке-дурачке, который долго лежал на печи, потом слез с нее, завернул 3 пирожка в узелок и отправился странствовать. Он многое пережил и испытал, и когда вернулся домой, это уже был не глупый Яна. Так что с этой точки зрения я действительно рекомендую людям ехать, пробовать и узнавать. Такой обмен опытом очень важен. А что касается вопроса, если кто-то хочет поехать в Восточную Азию, по своему опыту могу сказать, что я сначала работал в разных странах Европы. Это стало очень хорошей основой для того, чтобы потом в Китае справиться и с культурным шоком, потому что культурное различие там огромное. А глядя из Китая, Европа уже просто сливается воедино. Издалека она вдруг кажется одной страной, одной культурой. Но тот, кто хочет ехать в Восточную Азию, должен быть готов и к тому, что ему нужно сперва хорошо научиться жить и функционировать в разных государствах Европейского Союза.
1: Заканчивая нашу беседу, я попросила бы вас рассказать какую-нибудь историю, как говорится, на прощание. За 12 лет, проведенных в Китае, наверняка произошло немало необычных и запоминающихся событий. Есть ли история или курьезный случай, который особенно хорошо отражает Китай? Каким вы его увидели и поняли?
3: Я сам починяю, цестовал, я сам малай. Снагу трошечку соучить чинский.
2: В Китае я не только работал, я по Китаю много путешествовал. Я даже старался понемногу учить китайский язык, несмотря на то, что преподавание у нас велось на английском. И, может быть, напоследок немного комичная, довольно забавная история. Это была моя поездка из Пекина в Суджоу. Это город недалеко от Шанхая, на берегах озера Тайху. Уже спустя 2 года жизни в Китае я сказал себе, ну все, сам куплю себе билет в Суджоу, не надо же по каждому поводу беспокоить китайских коллег. Посмотрел в интернете, скорый Пекин-Суджоу. Там все было написано и латиницей, и китайскими иероглифами. Я ориентировался в основном на латиницу, но заметил, что Суджоу там написано 2 способами. Ну, подумал я, наверное, это просто 2 разные железнодорожные станции одного города. Купил билет и в первый раз поехал не на тот вокзал. Это я тоже не рассчитал. Через пару дней сделал 2 попытку. Я уехал в Суджоу таким старым поездом, какие там сегодня уже не увидишь. И немного удивился, что это не скоростной поезд. Ну да ладно, поезд был ночной, вагон плацкартный, и утром меня уже будили. Суджоу. Я вышел, и тут таксисты, увидев иностранца, всей толпой хлынули ко мне. Я говорю, подождите, господа, вот тут у меня где-то был адрес моей гостиницы, записанный китайскими иероглифами, так что вы сразу поймете, куда мне нужно. Я достал бумажку, показал одному таксисту, тот развернулся и ушел. И вдруг все разошлись. Я не понял, почему, я же ведь вам заплачу. А потом там образовалась группка из таких таксистов и еще других пассажиров, находившихся на вокзале. В центре стоял полицейский, который руководил беседой. Я только догадывался, что речь, наверное, идет обо мне. Через некоторое время они послали ко мне девочку, лет, может быть, 15. Ее послали потому, что она знала английский. Она мне говорит, таксисты не хотят везти вас в эту гостиницу, потому что она в другом городе. Я говорю, ага, но этот город Суджоу? Да, этот город Суджоу. И моя гостиница в городе Суджоу. Да, ваша гостиница в городе Суджоу. Но это не тот Суджоу, это другой Суджоу. И в тот момент я знал только одно. Я в Китае, где-то в Китае. Тогда я спросил у девочки, как же мне добраться до того Суджоу, где моя гостиница. Она говорит, очень просто. Нужно пойти в кассу и купить билет до второго Суджоу. Я спросил, не поможет ли она мне немножко. Да, конечно. Так что она купила мне билет из Суджоу в Суджоу. Вскоре подошел и остановился поезд. И через часа 2-3 я уже был в том Суджоу, где была моя гостиница. Так что таких историй было довольно много.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Выступая в телевизионной программе «В политике», премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности к проведению досрочных парламентских выборов уже в январе, если нынешний политический кризис в правящей коалиции не будет урегулирован. По словам главы правительства, для этого может быть подготовлен конституционный закон о сокращении срока полномочий парламента. Фицо подчеркнул, что эффективно управлять страной можно только при наличии устойчивой поддержки в Национальном совете и назвал досрочные выборы одним из возможных конституционных способов выхода из сложившейся ситуации. Основную ответственность за обострение кризиса премьер возложил на лидера партии СНС Андрея Данка и министра окружающей среды Томаша Тарабу. Фицо заявил, что если они не предоставят гарантии сохранения стабильности коалиции, страну могут ожидать внеочередные выборы. Кроме того, премьер сообщил о намерении попросить президента Петера Пелегрини вернуть предложение об отзыве Тарабы с министерского поста. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Ростислав Хованец 28 сентября посетит Германию, где возглавит делегацию словацких инновационных компаний на одном из крупнейших европейских стартап-форумов Bits & Pretzels в Мюнхене. Участие словацких предприятий стало продолжением договоренностей, достигнутых на заседании Словацко-Баварской межправительственной комиссии и направлено на расширение возможностей для сотрудничества в сфере технологий и предпринимательства. В ходе визита Хованец проведет переговоры с государственным секретарем Баварии по вопросам экономики, регионального развития и энергетики, а также с руководством форума Bits & Pretzels. Программа поездки предусматривает встречи с представителями объединения словацких профессионалов за рубежом «Словакпро» и участие в мероприятиях по развитию деловых контактов между компаниями Центральной и Восточной Европы и стран немецкоязычного региона, включая Германию, Австрию и Швейцарию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в 2027 году цены на электроэнергию, газ и отопление для словацких домохозяйств повышаться не будут. По его словам, правительство уже предусмотрело в проекте государственного бюджета специальный пакет средств для продолжения программы энергетической поддержки населения. Глава кабинета отметил, что прошлогодняя адресная помощь сопровождалась организационными трудностями, поэтому он склоняется к более универсальному механизму выплат для всех домохозяйств. Фицо также подчеркнул, что при подготовке бюджета коалиция не планирует повышать налоги и социальные отчисления и намерена сохранить существующие социальные гарантии. По его словам, у государства достаточно средств для финансирования строительства больниц, индексации социальных выплат, борьбы с последствиями засухи и энергетической поддержки населения. Полиция Словакии заявила, что в постоянном режиме отслеживает ситуацию в сфере безопасности и совместно с другими силовыми структурами и зарубежными партнерами анализирует возможные угрозы. Особое внимание уделяется рискам диверсий и поджогов объектов инфраструктуры. В правоохранительных органах подчеркнули, что любые сведения, связанные с потенциальными угрозами, тщательно проверяются, а для защиты жизни, здоровья и имущества граждан предусмотрены необходимые механизмы реагирования. Заявление прозвучало на фоне расследования операции «Дрон», в рамках которой были предъявлены обвинения 4 лицам, подозреваемым в подготовке поджога промышленного объекта в Ганиске под Прешевом. Следствие продолжается, полиция собирает дополнительные доказательства и не раскрывает детали расследования. Летний туристический сезон подтвердил растущую привлекательность Словакии для иностранных гостей. По данным Национального агентства по продвижению туризма «Словакия Travel», в Братиславе увеличилось число туристов из Польши, Болгарии, Норвегии и других скандинавских стран, а также вновь вырос поток посетителей из Израиля. Стабильно высоким остается интерес со стороны путешественников из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Чехии, Испании и Италии. При этом специалисты отмечают изменения структуры туристического потока. Все чаще Словакию выбирают семьи с детьми и туристы старшего возраста. Популярностью у гостей страны пользуются как исторические достопримечательности, так и природные оздоровительные центры. В Братиславе наиболее посещаемыми остаются Братиславский град, замок Девин и смотровая площадка Уфо. В регионах туристов привлекают Нитранский замок, курорты Пьештяны, термальные комплексы Подгайское и Штурово, а также объекты Спиша, включая Спишский град, Левочу, Национальный парк, Словацкий рай. Словакия Travel считают, что рост интереса иностранных гостей свидетельствует о повышении конкурентоспособности Словакии на международном туристическом рынке. Министр труда и заместитель председателя партии «Глас СД» Эрик Томаш заявил, что правящие партии уже согласовали основные политические приоритеты государственного бюджета на следующий год. По его словам, переговоры с министром финансов Владиславом Каменицким проходят конструктивно, а инициативы партии «Глас СД» направлены на поддержку семей, пенсионеров и социально уязвимых граждан, а не являются предметом политического торга внутри коалиции. Среди приоритетов партии Томаш назвал увеличение пособия при рождении ребенка до 1000 евро, налоговые льготы для матерей и одиноких родителей с несколькими детьми, а также повышение минимальных алиментов. В то же время представитель оппозиционной партии САС Мариан Вискупич раскритиковал социальную политику правительства, заявив, что новые меры поддержки не компенсируют потери граждан от программы бюджетной консолидации и роста налоговой нагрузки. По его мнению, правительство одновременно раздает отдельные льготы и увеличивает финансовое бремя для семей и бизнеса. Один из самых известных словацких фигуристов, бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года и двукратный чемпион Европы Йозеф Сабовчик, включен в зал славы словацкого фигурного катания. Торжественная церемония прошла в Братиславе в рамках мемориала Ондрея Непелы. Сам спортсмен, уже много лет живущий в Соединенных Штатах Америки, лично присутствовал на мероприятии и признался, что считает это признание особой наградой за свою многолетнюю карьеру. Сабовчик вошел в историю мирового фигурного катания как первый спортсмен, исполнивший на соревнованиях четверной прыжок. Хотя Международный союз конькобежцев впоследствии не засчитал этот элемент официально, в спортивном мире именно Йозеф Сабовчик считается пионером четверных прыжков. Имя знаменитого фигуриста стало шестым в списке Зала Славы, куда ранее были включены Ондрей Непела, Карл Дивин и другие выдающиеся представители словацкого фигурного катания.
0: Тема дня.
1: Словакия готова внести свой вклад в укрепление европейской полупроводниковой отрасли, прежде всего в тех сегментах, где у страны уже есть накопленный опыт в корпусировании и тестировании чипов. Об этом заявила министр экономики Словакии Денис Исакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Главной темой встречи министров стал так называемый «Европейский закон о чипах 2», обновленная версия документа, с помощью которого Брюссель рассчитывает снизить зависимость Европы от импортных полупроводников. Обсуждались и другие инициативы – закон об ускорении промышленного развития, создание Европейского фонда конкурентоспособности и так называемый 28-й правовой режим для компаний, который должен упростить ведение бизнеса на всем пространстве Европейского Союза. Сакова напомнила, что первый европейский регламент о полупроводниках не оправдал ожиданий Еврокомиссии. И это несмотря на то, что в инновации и производство чипов было вложено 53 миллиарда евро. Комиссия рассчитывала, что Европа станет заметно менее зависимой от импорта. Однако сегодня, по словам министра, на Европу приходится лишь около 10% мирового потребления чипов. Основная часть производства по-прежнему находится за ее пределами. Евросоюзу, подчеркнула Сакова, еще многое предстоит наверстать. Министры сошлись во мнении, что действовать нужно не только на стороне предложения, но и на стороне спроса. Речь идет, в частности, об изменениях в процедурах государственных закупок и о новых, более гибких подходах, которые стимулировали бы использование европейских технологий. Много внимания было уделено и защите цепочек поставок в полупроводниковой отрасли. Именно здесь, по словам Саковой, Словакия видит для себя место. Страна не претендует на передовое производство самых современных чипов, в этой области лидируют лишь несколько государств мира. Но в производственной цепочке не менее важны корпусирование и тестирование микросхем. Благодаря развитым цепочкам поставок в автомобильной промышленности, инженерным компетенциям и уже имеющемуся ноу-хау, Словакия могла бы играть в этих сегментах более активную роль в рамках Евросоюза. Отдельно министры обсудили кризисное управление в полупроводниковой отрасли. Идея в том, чтобы европейские предприятия теснее взаимодействовали друг с другом и быстрее обменивались информацией, особенно в ситуациях, когда под угрозой оказывается какое-либо звено цепочки поставок. Иными словами, Братислава не пытается конкурировать с мировыми гигантами в производстве самых передовых микросхем, а делает ставку на нишу, где у нее уже есть реальные преимущества. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В словацком городе Долный Кубин после многомесячной реконструкции возобновил работу модернизированный диализный центр. Об этом мы расскажем в первом сюжете нашей программы. Затем мы предложим вашему вниманию продолжение беседы со словацким архитектором Ауриалом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радо Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: Диализный центр и нефрологическая амбулатория Б. Браун Авитум в городе Долный Кубин возобновили работу. Четырехмесячная реконструкция стоимостью 380 тысяч евро принесла более современные технологии и повышенный комфорт для пациентов. Центр расположен на территории Дольно-Аравской больницы с поликлиникой, и после масштабного обновления его мощность выросла на треть – с 9 до 12 диализных кресел. Для пациентов это означает вполне ощутимые перемены. Все 24 постоянных пациента теперь смогут проходить лечение в будние дни и иметь свободные выходные. Раньше это было невозможно. Наибольшая активность регулярной работы центра предусмотрена в понедельник, среду и пятницу с 6 утра до 6 вечера. 10 диализных мест находятся в расширенном главном зале, еще 2 в новой изоляционной комнате. Заведующая центром Ивета Бреева рассказала, что изменилось после реконструкции.
1: Моментально мы находимся в новозреконструированном диализационном средиску.
2: Мы находимся в только что реконструированном диализном центре Браун Авитум в Дольном Кубине по случаю его торжественного открытия после масштабной реконструкции. Реконструкция длилась почти 4 месяца. На это время нам пришлось выехать из этого помещения. И диализную помощь своим пациентам мы оказывали в нашем втором диализном центре Браун Авитум в городе Трстен. Модернизация центра прежде всего устранила ощущение темноты и тесноты. Сегодня это современный центр, намного светлее, чем был ранее, оснащенный самыми современными диализными аппаратами, диализными креслами и телевизорами. У каждого пациента максимальный комфорт. Свой телевизор, наушники, ведь каждая процедура длится около 4-5 часов.
0: Обновление коснулось не только интерьера. Модернизированная система обратного осмоса. Новый модуль позволяет готовить так называемую ультрачистую воду для диализа. По словам Иветы Бреевой, это значительный шаг вперед. Вместе с аппаратами для гемодиализа Dialog IQ новейшего поколения и полностью новыми техническими сетями центр теперь соответствует уровню самых современных диализных отделений Словакии. Заменены полы, электропроводка, освещение, двери, часть окон и мебель. В нефрологической амбулатории поменяли окна на пол. Покрытие, облицовку, освещение и электрику. Светлый интерьер и новый свет, отмечают заведующие, заметно изменили бывшие подвальные помещения больницы. Кто проходит здесь лечение и как выглядит сама процедура, поясняет Ивета Бреева.
2: Мы лечим пациентов с хронической болезнью почек, у которых заболевание дошло до высшей пятой стадии, то есть до почечной недостаточности. Гемодиализ или гемодиализная процедура, которую мы проводим в нашем центре, это один из методов, с помощью которых мы помогаем пациенту очищать кровь, поскольку его почки с этим уже не справляются. Что представляет собой сама процедура? Пациент приходит в диализный центр, где ему пунктируют либо артериовенозную фистулу, либо подготовленный собственный сосуд. Есть и пациенты с центральными венозными катетерами. Кровь пациента подключают к диализному аппарату, где капиллярный диализатор аппарата за 4 часа очищает кровь. И во второе место, поэтому мы и говорим о катетере или о втором проколе на собственном сосудистом доступе. Возвращается уже очищенная кровь. Вся процедура занимает 4-5 часов. За это время организм пациента избавляется от нежелательных азотистых веществ, продуктов обмена, то есть отходов. А пациентам, которые уже не мочатся, потому что их почки не выполняют эту функцию, мы за время процедуры можем удалить из организма и избыточную воду.
0: Таким образом, для двух десятков жителей Аравы, чья жизнь буквально зависит от аппарата, реконструкция за 380 тысяч евро означает не только светлые стены и телевизор у кресла. Это 3 дополнительных места, свободные выходные, ультрачистая вода и аппараты новейшего поколения. И все это в райцентре, а не в областной клинике. Пока центр был закрыт, пациентов возили в соседний город Трстена. Теперь помощь снова рядом с домом и в существенно лучших условиях.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Друзья, сегодня мы продолжаем беседу с архитектором Аурелом Фабри о 12 годах, проведенных им в Китае, где он преподавал архитектуру и дизайн сначала в Raffles College в Пекине, а затем в Британском университете в городе Нинбо. Какие перемены особенно ярко запомнились вам? Расскажите, пожалуйста, об этой смене облика китайских городов. За годы вашего пребывания Китай пережил крупнейшую в современной истории волну урбанизации и жилищного строительства. Как менялся архитектурный и градостроительный облик китайских городов? Какие тенденции того периода вы считаете наиболее важными?
2: Когда менялся градостроительный облик города, это происходило не потому, что старый кого-то просто не устраивал с эстетической точки зрения. Это была необходимость. Численность населения в больших городах, особенно на восточном побережье, растет колоссальными темпами. Это несмотря на то, что власти этих городов сдерживают приток переселенцев из внутренних районов страны. А этих переселенцев из глубинки воспринимают примерно так, как в Европе воспринимают людей, которых обозначают прижившимся здесь термином «гастарбайтер», как работников второго сорта. И эти рабочие охотнее всего переехали бы в города вместе с семьями, но это не так просто. Поэтому обычно на заработки едет либо отец, либо оба родителя, а дети остаются у бабушек и дедушек где-нибудь в деревне. И все же, несмотря на все эти ограничения, миграция из внутренних районов продолжается, и города растут колоссальными темпами. А если бы переселенцев не сдерживали, строить бы просто не успевали. Я в свое время объяснял студентам на одном из курсов, что в Китае по всей стране каждый год появляется столько новых фабрик, что их хватило бы на целый 10-миллионный город. Вот такие темпы.
1: Хорошо известно, что строительный бум в Китае имел, к сожалению, и обратную сторону. Мировые СМИ много писали о гигантских незавершенных стройках, городах-призраках, спекуляциях на рынке недвижимости и других проблемах, связанных с бурным ростом строительства. Насколько эти явления были заметны изнутри, как государство пыталось справиться с возникшими трудностями?
3: Оно там власне предчасом. Настали проблемы.
2: В какой-то момент там возникли серьезные проблемы. Китайское правительство начало осознавать, что такие быстрые темпы строительства могут быть опасны, и предписало банкам несколько строже регулировать кредиты застройщикам. Карусель оборота денег замедлилась, и вдруг перестало хватать поступлений от покупателей недвижимости, которые за несколько лет вперед платили наличными за квартиру, которую только предстояло построить. Все это внезапно затормозилось, некоторые из крупнейших застройщиков обанкротились, что вызвало сильнейшее недовольство людей, потому что они вдруг потеряли немалые деньги. Буквально в один день люди осознали, что вложили огромные суммы, сбережения всей жизни, а квартира, которую они так надеялись приобрести, вероятно, никогда не будет построена. Так что везде есть вещи, которые нужно решать, иногда это весьма болезненный процесс, но рано или поздно это так или иначе решается. Я знаю, что многие мои студенты, я рад, что с некоторыми из них до сих пор поддерживаю отношения, из-за этих проблем на рынке недвижимости были даже вынуждены сменить профессию.
1: Поддерживали ли вы контакты со своими бывшими коллегами и студентами? Следите ли вы за их карьерой и успехами? Есть ли среди них люди, чьи достижения вызывают у вас особую гордость?
3: Так на конце, власне, было очень пекне, когда я сам встретавал.
2: Всегда было очень приятно встречаться со своими бывшими студентами, которые уже стали успешными архитекторами в международных архитектурных бюро, в китайских или в своих собственных. Какая-то радость, когда мы иногда шли вместе посидеть где-нибудь и вспоминали прошлое. Позже я приглашал их и на лекции. Это было очень интересно. Мои студенты с особенным вниманием слушали рассказ выпускника. Это были не какие-то специализированные лекции по определенному предмету. Не форма, а подачу учебного материала. Это был обмен опытом, и студентам это очень много давало. Когда они слушали выпускника, который всего несколько лет назад сидел в той же аудитории, на тех же студенческих скамьях, они слушали очень внимательно, и для обучения это было большим подспорьем. И таких очень интересных встреч было немало.
1: Господин Фабри, к Какой совет вы бы дали молодым специалистам? Что бы вы посоветовали молодым архитекторам, преподавателям и другим специалистам, которые хотели бы попробовать свои силы за рубежом, особенно в Восточной Азии? Какие качества, по вашему мнению, помогают не только адаптироваться, но и добиться успеха в иной культурной среде?
3: Я бы сам допоручил обчас выцестовать. Это едно в каком веку.
2: Я бы порекомендовал время от времени выезжать за границу, неважно в каком возрасте. Сейчас у людей, особенно у молодых, нет проблем с английским. Это универсальный язык в мире. Да и паспорт гражданина Словацкой Республики имеет теперь большой вес. С этим паспортом вы попадете почти куда угодно. Это потрясающе. Так что, когда я сравниваю эти возможности с теми, что были до 89 года, разница огромная. Студенты и преподаватели во время учебы или работы в университете здесь, в Европе, могут участвовать в программах Erasmus. Это учебные поездки, краткосрочные или долгосрочные, и я думаю, этим обязательно стоит воспользоваться. Человек начинает узнавать другую культуру. Это отличная основа для будущей жизни. То, что я рассказываю, а в конце концов это и моя история, напоминает мне сказку о глупом Яна, словацком Иванушке-дурачке, который долго лежал на печи, потом слез с нее, завернул 3 пирожка в узелок и отправился страдать. Он многое пережил и испытал, и когда вернулся домой, это уже был не глупый Яна. Так что с этой точки зрения я действительно рекомендую людям ехать, пробовать и узнавать. Такой обмен опытом очень важен. А что касается вопроса, если кто-то хочет поехать в Восточную Азию, по своему опыту могу сказать, что я сначала работал в разных странах Европы. Это стало очень хорошей основой для того, чтобы потом в Китае справиться и с культурным шоком, потому что культурное различие там огромное. А глядя из Китая, Европа уже просто сливается воедино. Издалека она вдруг кажется одной страной, одной культурой. Но тот, кто хочет ехать в Восточную Азию, должен быть готов и к тому, что ему нужно сперва хорошо научиться жить и функционировать в разных государствах Европейского Союза.
1: Заканчивая нашу беседу, я попросила бы вас рассказать какую-нибудь историю, как говорится, на прощание. За 12 лет, проведенных в Китае, наверняка произошло немало необычных и запоминающихся событий. Есть ли история или курьезный случай, который особенно хорошо отражает Китай? Каким вы его увидели и поняли?
3: Я сам починяю, цестовал, я сам малый. Снаху трошечку соучить чинский.
2: В Китае я не только работал, я по Китаю много путешествовал. Я даже старался понемногу учить китайский язык, несмотря на то, что преподавание у нас велось на английском. И, может быть, напоследок немного комичная, довольно забавная история. Это была моя поездка из Пекина в Суджоу. Это город недалеко от Шанхая, на берегах озера Тайху. Уже спустя 2 года жизни в Китае я сказал себе, ну все, сам куплю себе билет в Суджоу, не надо же по каждому поводу беспокоить китайских коллег. Посмотрел в интернете, скорый Пекин-Суджоу. Там все было написано и латиницей, и китайскими иероглифами. Я ориентировался в основном на латиницу, но заметил, что Суджоу там написано 2 способами. Ну, подумал я, наверное, это просто 2 разные железнодорожные станции одного города. Купил билет и в первый раз поехал не на тот вокзал. Это я тоже не рассчитал. Через 2 дня сделал 2 попытку. Я уехал в Суджоу таким старым поездом, какие там сегодня уже не увидишь. И немного удивился, что это не скоростной поезд. Ну да ладно. Поезд был ночной, вагон плацкартный. И утром меня уже будили. Суджоу. Я вышел, и тут таксисты, увидев иностранцев, всей толпой хлынули ко мне. Я говорю, подождите, господа. Вот тут у меня где-то был адрес моей гостиницы, записанный китайскими иероглифами. Так что вы сразу поймете, куда мне нужно. Я достал бумажку, показал одному таксисту, тот развернулся и ушел. И вдруг все разошлись. Я не понимал, почему, я же ведь вам заплачу. А потом там образовалась группка из таких таксистов и еще других пассажиров, находившихся на вокзале. В центре стоял полицейский, который руководил беседой. Я только догадывался, что речь, наверное, идет обо мне. Через некоторое время они послали ко мне девочку, лет, может быть, 15. Ее послали потому, что она знала английский. Она мне говорит... Таксисты не хотят везти вас в эту гостиницу, потому что она в другом городе. Я говорю, ага, но этот город Суджоу? Да, этот город Суджоу. И моя гостиница в городе Суджоу. Да, ваша гостиница в городе Суджоу. Но это не тот Суджоу, это другой Суджоу. И в тот момент я знал только одно. Я в Китае, где-то в Китае. Тогда я спросил у девочки, как же мне добраться до того Суджоу, где моя гостиница. Она говорит, очень просто. Нужно пойти в кассу и купить билет до 2-го Суджоу. Я спросил, не поможет ли она мне немножко. Алеска? Да, конечно. Так что она купила мне билет из Суджоу в Суджоу. Вскоре подошел, остановился поезд, и через часа 2-3 я уже был в том Суджоу, где была моя гостиница. Так что таких историй было довольно много.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Выступая в телевизионной программе «В политике», премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности к проведению досрочных парламентских выборов уже в январе, если нынешний политический кризис в правящей коалиции не будет урегулирован. По словам главы правительства, для этого может быть подготовлен конституционный закон о сокращении срока полномочий парламента. Фицо подчеркнул, что эффективно управлять страной можно только при наличии устойчивой поддержки в Национальном совете, и назвал досрочные выборы одним из возможных конституционных способов выхода из сложившейся ситуации. Основную ответственность за обострение кризиса премьер возложил на лидера партии СНС Андрея Данка и министра окружающей среды Томаша Тарабу. Фицо заявил, что если они не предоставят гарантии сохранения стабильности коалиции, страну могут ожидать внеочередные выборы. Кроме того, премьер сообщил о намерении попросить президента Петера Пеллегрини вернуть предложение об отзыве Тарабы с министерского поста. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Ростислав Хованец 28 сентября посетит Германию, где возглавит делегацию словацких инновационных компаний на одном из крупнейших европейских стартап-форумов «Bits & Pretzels» в Мюнхене. Участие словацких предприятий стало продолжением договоренностей, достигнутых на заседании Словацко-Баварской межправительственной комиссии и направлено на расширение возможностей для сотрудничества в сфере технологий и предпринимательства. В ходе визита Хованец проведет переговоры с государственным секретарем Баварии по вопросам экономики, регионального развития и энергетики, а также с руководством форума «Bits & Pretzels». Программа поездки предусматривает встречи с представителями объединения словацких профессионалов за рубежом «Словакпро» и участие в мероприятиях по развитию деловых контактов между компаниями Центральной и Восточной Европы и стран немецкоязычного региона, включая Германию, Австрию и Швейцарию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в 2027 году цены на электроэнергию, газ и отопление для словацких домохозяйств повышаться не будут. По его словам, правительство уже предусмотрело в проекте государственного бюджета специальный пакет средств для продолжения программы энергетической поддержки населения. Глава кабинета отметил, что прошлогодняя адресная помощь сопровождалась организационными трудностями, поэтому он склоняется к более универсальному механизму выплат для всех домохозяйств. Фицо также подчеркнул, что при подготовке бюджета коалиция не планирует повышать налоги и социальные отчисления и намерена сохранить существующие социальные гарантии. По его словам, у государства достаточно средств для финансирования строительства больниц, индексации социальных выплат, борьбы с последствиями засухи и энергетической поддержки населения. Полиция Словакии заявила, что в постоянном режиме отслеживает ситуацию в сфере безопасности и совместно с другими силовыми структурами и зарубежными партнерами анализирует возможные угрозы. Особое внимание уделяется рискам диверсий и поджогов объектов инфраструктуры. В правоохранительных органах подчеркнули, что любые сведения, связанные с потенциальными угрозами, тщательно проверяются, а для защиты жизни, здоровья и имущества граждан предусмотрены необходимые механизмы реагирования. Заявление прозвучало на фоне расследования операции «Дрон», в рамках которой были предъявлены обвинения 4 лицам, подозреваемым в подготовке поджога промышленного объекта в Ганиске под Прешевом. Следствие продолжается, полиция собирает дополнительные доказательства и не раскрывает детали расследования. Летний туристический сезон подтвердил растущую привлекательность Словакии для иностранных гостей. По данным Национального агентства по продвижению туризма «Словакия Travel», в Братиславе увеличилось число туристов из Польши, Болгарии, Норвегии и других скандинавских стран, а также вновь вырос поток посетителей из Израиля. Стабильно высоким остается интерес со стороны путешественников из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Чехии, Испании и Италии. При этом специалисты отмечают изменения структуры туристического потока. Все чаще Словакию выбирают семьи с детьми и туристы старшего возраста. Популярностью у гостей страны пользуются как исторические достопримечательности, так и природные оздоровительные центры. В Братиславе наиболее посещаемыми остаются Братиславский град, замок Девин и смотровая площадка Уфо. В регионах туристов привлекают Нитранский замок, курорты Пьештяны, термальные комплексы Подгайска и Штурова, а также объекты Спиша, включая Спишский град, Левочу, Национальный парк, Словацкий рай. Словакия Travel считают, что рост интереса иностранных гостей свидетельствует о повышении конкурентоспособности Словакии на международном туристическом рынке. Министр труда и заместитель председателя партии «Глаз СД» Эрик Томаш заявил, что правящие партии уже согласовали основные политические приоритеты государственного бюджета на следующий год. По его словам, переговоры с министром финансов Владиславом Каменицким проходят конструктивно, а инициативы партии «Глаз СД» направлены на поддержку семей, пенсионеров и социально уязвимых граждан. Они не являются предметом политического торга внутри коалиции. Среди приоритетов партии Томаш назвал увеличение пособия при рождении ребенка до 1000 евро, налоговые льготы для матерей и одиноких родителей с несколькими детьми, а также повышение минимальных алиментов. В то же время представитель оппозиционной партии САС Мариан Вискупич раскритиковал социальную политику правительства, заявив, что новые меры поддержки не компенсируют потери граждан от программы бюджетной консолидации и роста налоговой нагрузки. По его мнению, правительство одновременно раздает отдельные льготы и увеличивает финансовое бремя для семей и бизнеса. Один из самых известных словацких фигуристов, бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года и двукратный чемпион Европы Йозеф Сабовчик, включен в зал славы словацкого фигурного катания. Торжественная церемония прошла в Братиславе в рамках мемориала Ондрея Непелы. Сам спортсмен, уже много лет живущий в Соединенных Штатах Америки, лично присутствовал на мероприятии и признался, что считает это признание особой наградой за свою многолетнюю карьеру. Сабовчик вошел в историю мирового фигурного катания как первый спортсмен, исполнивший на соревнованиях четверной прыжок. Хотя Международный союз конькобежцев впоследствии не засчитал этот элемент официально, в спортивном мире именно Йозеф Сабовчик считается пионером четверных прыжков. Имя знаменитого фигуриста стало шестым в списке Зала Славы, куда ранее были включены Ондрей Непела, Карл Дивин и другие выдающиеся представители словацкого фигурного катания.
0: Тема дня.
1: Словакия готова внести свой вклад в укрепление европейской полупроводниковой отрасли, прежде всего в тех сегментах, где у страны уже есть накопленный опыт в корпусировании и тестировании чипов. Об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Главной темой встречи министра стал так называемый «Европейский закон о чипах 2», обновленная версия документа, с помощью которого Брюссель рассчитывает снизить зависимость Европы от импортных полупроводников. Обсуждались и другие инициативы – закон об ускорении промышленного развития, создание Европейского фонда конкурентоспособности и так называемый 28-й правовой режим для компаний, который должен упростить ведение бизнеса на всем пространстве Европейского Союза. Сакова напомнила, что первый европейский регламент о полупроводниках не оправдал ожиданий Еврокомиссии. И это несмотря на то, что в инновации и производство чипов было вложено 53 миллиарда евро. Комиссия рассчитывала, что Европа станет заметно менее зависимой от импорта. Однако сегодня, по словам министра, на Европу приходится лишь около 10% мирового потребления чипов. Основная часть производства по-прежнему находится за ее пределами. Евросоюзу, подчеркнула Сакова, еще многое предстоит наверстать. Министры сошлись во мнении, что действовать нужно не только на стороне предложения, но и на стороне спроса. Речь идет, в частности, об изменениях в процедурах государственных закупок и о новых, более гибких подходах, которые стимулировали бы использование европейских технологий. Много внимания было уделено и защите цепочек поставок в полупроводниковой отрасли. Именно здесь, по словам Саковы, Словакия видит для себя место. Страна не претендует на передовое производство самых современных чипов, в этой области лидируют лишь несколько государств мира. Но в производственной цепочке не менее важны корпусирование и тестирование микросхем. Благодаря развитым цепочкам поставок в автомобильной промышленности, инженерным компетенциям и уже имеющемуся ноу-хау, Словакия могла бы играть в этих сегментах более активную роль в рамках Евросоюза. Отдельно министры обсудили кризисное управление в полупроводниковой отрасли. Идея в том, чтобы европейские предприятия теснее взаимодействовали друг с другом и быстрее обменивались информацией, особенно в ситуациях, когда под угрозой оказывается какое-либо звено цепочки поставок. Иными словами, Братислава не пытается конкурировать с мировыми гигантами в производстве самых передовых микросхем, а делает ставку на нишу, где у нее уже есть реальные преимущества. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В словацком городе Долный Кубин после многомесячной реконструкции возобновил работу модернизированный диализный центр. Об этом мы расскажем в первом сюжете нашей программы. Затем мы предложим вашему вниманию продолжение беседы со словацким архитектором Ауриалом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радо Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: Диализный центр и нефрологическая амбулатория Б. Браун Авитон в городе Долный Кубин возобновили работу. Четырехмесячная реконструкция стоимостью 380 тысяч евро принесла более современные технологии и повышенный комфорт для пациентов. Центр расположен на территории Дольно-Аравской больницы с поликлиникой, и после масштабного обновления его мощность выросла на треть – с 9 до 12 диализных кресел. Для пациентов это означает вполне ощутимые перемены. Все 24 постоянных пациента теперь смогут проходить лечение в будние дни и иметь свободные выходные. Раньше это было невозможно. Наибольшая активность регулярной работы центра предусмотрена в понедельник, среду и пятницу с 6 утра до 6 вечера. 10 диализных мест находятся в расширенном главном зале, еще 2 – в новой изоляционной комнате. Заведующая центром Ивета Бреева рассказала, что изменилось после реконструкции.
1: Мы находимся в только что реконструированном диализном центре Браун Авитум в Дольном Кубине по случаю его торжественного открытия после масштабной реконструкции. Реконструкция длилась почти 4 месяца. На это время нам пришлось выехать из этого помещения, и диализную помощь своим пациентам мы оказывали в нашем втором диализном центре Браун Авитум в городе Трстина. Модернизация центра прежде всего устранила ощущение темноты и тесноты. Сегодня это современный центр, намного светлее, чем был ранее, оснащенный самыми современными диализными аппаратами, диализными креслами и телевизорами. У каждого пациента максимальный комфорт. Свой телевизор, наушники, ведь каждая процедура длится около 4-5 часов.
0: Обновление коснулось не только интерьера. Модернизированная система обратного осмоса. Новый модуль позволяет готовить так называемую ультрачистую воду для диализа. По словам Иветы Бреевой, это значительный шаг вперед. Вместе с аппаратами для гемодиализа Dialog IQ новейшего поколения и полностью новыми техническими сетями центр теперь соответствует уровню самых современных диализных отделений Словакии. Заменены полы, электропроводка, освещение, двери, часть окон и мебель. В нефрологической амбулатории поменяли окна, напольное покрытие, облицовку, освещение и электрику. Светлый интерьер и новый свет, отмечают заведующие, заметно изменили бывшие подвальные помещения больницы. Кто проходит здесь лечение и как выглядит сама процедура, поясняет Ивета Бреева.
1: Мы лечим пациентов с хронической болезнью почек, у которых заболевание дошло до высшей пятой стадии, то есть до почечной недостаточности. Гемодиализ или гемодиализная процедура, которую мы проводим в нашем центре, это один из методов, с помощью которых мы помогаем пациенту очищать кровь, поскольку его почки с этим уже не справляются. Что представляет собой сама процедура? Пациент приходит в диализный центр, где ему пунктируют либо артериовенозную фистулу, либо подготовленный собственный сосуд. Есть и пациенты с центральными венозными катетерами. Кровь пациента подключают к диализному аппарату, где капиллярный диализатор аппарата за 4 часа очищает кровь. И во второе место, поэтому мы и говорим о катетере, или о втором проколе на собственном сосудистом доступе. Возвращается уже очищенная кровь. Вся процедура занимает 4-5 часов. За это время организм пациента избавляется от нежелательных азотистых веществ, продуктов обмена, то есть отходов. А пациентам, которые уже не мочатся, потому что их почки не выполняют эту функцию, мы за время процедуры можем удалить из организма и избыточную воду.
0: Таким образом, для двух десятков жителей Аравы, чья жизнь буквально зависит от аппарата, реконструкция за 380 тысяч евро означает не только светлые стены и телевизор у кресла. Это 3 дополнительных места, свободные выходные, ультрачистая вода и аппараты новейшего поколения. И все это в райцентре, а не в областной клинике. Пока центр был закрыт, пациентов возили в соседний город Трстена. Теперь помощь снова рядом с домом и в существенно лучших условиях.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Друзья, сегодня мы продолжаем беседу с архитектором Аурелом Фабри о 12 годах, проведенных им в Китае, где он преподавал архитектуру и дизайн сначала в Raffles College в Пекине, а затем в Британском университете в городе Нинбо. Какие перемены особенно ярко запомнились вам? Расскажите, пожалуйста, об этой смене облика китайских городов. За годы вашего пребывания Китай пережил крупнейшую в современной истории волну урбанизации и жилищного строительства. Как менялся архитектурный и градостроительный облик китайских городов? Какие тенденции того периода вы считаете наиболее важными?
2: Когда менялся градостроительный облик города, это происходило не потому, что старый кого-то просто не устраивал с эстетической точки зрения. Это была необходимость. Численность населения в больших городах, особенно на восточном побережье, растет колоссальными темпами. Это несмотря на то, что власти этих городов сдерживают приток переселенцев из внутренних районов страны. А этих переселенцев из глубинки воспринимают примерно так, как в Европе воспринимают людей, которых обозначают прижившимся здесь термином «гастарбайтер», как работников второго сорта. И эти рабочие охотнее всего переехали бы в города вместе с семьями, но это не так просто. Поэтому обычно на заработки едет либо отец, либо оба родителя, а дети остаются у бабушек и дедушек где-нибудь в деревне. И все же, несмотря на все эти ограничения, миграция из внутренних районов продолжается, и города растут колоссальными темпами. А если бы переселенцев не сдерживали, строить бы просто не успевали. Я в свое время объяснял студентам на одном из курсов, что в Китае по всей стране каждый год появляется столько новых фабрик, что их хватило бы на целый 10-миллионный город. Вот такие темпы.
1: Хорошо известно, что строительный бум в Китае имел, к сожалению, и обратную сторону. Мировые СМИ много писали о гигантских незавершенных стройках, городах-призраках, спекуляциях на рынке недвижимости и других проблемах, связанных с бурным ростом строительства. Насколько эти явления были заметны изнутри, как государство пыталось справиться с возникшими трудностями?
3: Оно там, власне, предчасом. Настали проблемы,
2: потому... В какой-то момент там возникли серьезные проблемы. Китайское правительство начало осознавать, что такие быстрые темпы строительства могут быть опасны, и предписало банкам несколько строже регулировать кредиты застройщикам. Карусель оборота денег замедлилась, и вдруг перестало хватать поступлений от покупателей недвижимости, которые за несколько лет вперед платили наличными за квартиру, которую только предстояло построить. Все это внезапно затормозилось, некоторые из крупнейших застройщиков обанкротились, что вызвало сильнейшее недовольство людей, потому что они вдруг потеряли немалые деньги. Буквально в один день люди осознали, что вложили огромные суммы, сбережения всей жизни, а квартира, которую они так надеялись приобрести, вероятно, никогда не будет построена. Так что везде есть вещи, которые нужно решать, иногда это весьма болезненный процесс, но рано или поздно это так или иначе решается. Я знаю, что многие мои студенты, я рад, что с некоторыми из них до сих пор поддерживаю отношения, из-за этих проблем на рынке недвижимости были даже вынуждены сменить профессию.
1: Поддерживали ли вы контакты со своими бывшими коллегами и студентами? Следите ли вы за их карьерой и успехами? Есть ли среди них люди, чьи достижения вызывают у вас особую гордость?
3: Так на конце, власне, было очень пекне, когда я сам встретавал.
2: Всегда было очень приятно встречаться со своими бывшими студентами, которые уже стали успешными архитекторами в международных архитектурных бюро, в китайских или в своих собственных. Какая-то радость, когда мы иногда шли вместе посидеть где-нибудь и вспоминали прошлое. Позже я приглашал их и на лекции. Это было очень интересно. Мои студенты с особенным вниманием слушали рассказ выпускника. Это были не какие-то специализированные лекции по определенному предмету. Не форма, а подачу учебного материала. Это был обмен опытом, и студентам это очень много давало. Когда они слушали выпускника, который всего несколько лет назад сидел в той же аудитории, на тех же студенческих скамьях, они слушали очень внимательно, и для обучения это было большим подспорьем. И таких очень интересных встреч было немало.
1: Господин Фабри, Какой совет вы бы дали молодым специалистам? Что бы вы посоветовали молодым архитекторам, преподавателям и другим специалистам, которые хотели бы попробовать свои силы за рубежом, особенно в Восточной Азии? Какие качества, по вашему мнению, помогают не только адаптироваться, но и добиться успеха в иной культурной среде?
3: Я бы сам допоручил обчас выцестовать. Это едно в каком веку.
2: Я бы порекомендовал время от времени выезжать за границу, неважно в каком возрасте. Сейчас у людей, особенно у молодых, нет проблем с английским. Это универсальный язык в мире. Да и паспорт гражданина Словацкой Республики имеет теперь большой вес. С этим паспортом вы попадете почти куда угодно. Это потрясающе. Так что, когда я сравниваю эти возможности с теми, что были до 89-го года, разница огромная. Студенты и преподаватели во время учебы или работы в университете здесь, в Европе, могут участвовать в программах Erasmus. Это учебные поездки, краткосрочные или долгосрочные, и я думаю, этим обязательно стоит воспользоваться. Человек начинает узнавать другую культуру. Это отличная основа для будущей жизни. То, что я рассказываю, а в конце концов это и моя история, напоминает мне сказку о глупом Яна, словацком Иванушке-дурачке, который долго лежал на печи, потом слез с нее, завернул 3 пирожка в узелок и отправился с странствовать. Он многое пережил и испытал, и когда вернулся домой, это уже был не глупый Яна. Так что с этой точки зрения я действительно рекомендую людям ехать, пробовать и узнавать. Такой обмен опытом очень важен. А что касается вопроса, если кто-то хочет поехать в Восточную Азию, по своему опыту могу сказать, что я сначала работал в разных странах Европы. Это стало очень хорошей основой для того, чтобы потом в Китае справиться и с культурным шоком, потому что культурное различие там огромное. А глядя из Китая, Европа уже просто сливается воедино. Издалека она вдруг кажется одной страной, одной культурой. Но тот, кто хочет ехать в Восточную Азию, должен быть готов и к тому, что ему нужно сперва хорошо научиться жить и функционировать в разных государствах Европейского Союза.
1: Заканчивая нашу беседу, я попросила бы вас рассказать какую-нибудь историю, как говорится, на прощание. За 12 лет, проведенных в Китае, наверняка произошло немало необычных и запоминающихся событий. Есть ли история или курьезный случай, который особенно хорошо отражает Китай? Каким вы его увидели и поняли?
3: Я сам починяю цестовал, я сам малай. Снаху трошечку соучить чинский.
2: В Китае я не только работал, я по Китаю много путешествовал. Я даже старался понемногу учить китайский язык, несмотря на то, что преподавание у нас велось на английском. И, может быть, напоследок немного комичная, довольно забавная история. Это была моя поездка из Пекина в Суджоу. Это город недалеко от Шанхая, на берегах озера Тайху. Уже спустя 2 года жизни в Китае я сказал себе, ну все, сам куплю себе билет в Суджоу, не надо же по каждому поводу беспокоить китайских коллег. Посмотрел в интернете, скорый Пекин в Суджоу. Там все было написано и латиницей, и китайскими иероглифами. Я ориентировался в основном на латиницу, но заметил, что Суджоу там написано 2 способами. Ну, подумал я, наверное, это просто 2 разные железнодорожные станции одного города. Купил билет и в первый раз поехал не на тот вокзал. Это я тоже не рассчитал. Через пару дней сделал 2-ю попытку. Я уехал в Суджоу таким старым поездом, какие там сегодня уже не увидишь. И немного удивился, что это не скоростной поезд. Ну да ладно. Поезд был ночной, вагон плацкартный. И утром меня уже будили. Суджоу. Я вышел, и тут таксисты, увидев иностранца, всей толпой хлынули ко мне. Я говорю, подождите, господа. Вот тут у меня где-то был адрес моей гостиницы, записанный китайскими иероглифами. Так что вы сразу поймете, куда мне нужно. Я достал бумажку, показал одному таксисту, тот развернулся и ушел. И вдруг все разошлись. Я не понимал, почему, я же ведь вам заплачу. А потом там образовалась группка из таких таксистов и еще других пассажиров, находившихся на вокзале. В центре стоял полицейский, который руководил беседой. Я только догадывался, что речь, наверное, идет обо мне. Через некоторое время они послали ко мне девочку, лет, может быть, 15. Ее послали потому, что она знала английский. Она мне говорит... Таксисты не хотят везти вас в эту гостиницу, потому что она в другом городе. Я говорю, ага, но этот город Суджоу? Да, этот город Суджоу. И моя гостиница в городе Суджоу. Да, ваша гостиница в городе Суджоу. Но это не тот Суджоу, это другой Суджоу. И в тот момент я знал только одно. Я в Китае, где-то в Китае. Тогда я спросил у девочки, как же мне добраться до того Суджоу, где моя гостиница. Она говорит, очень просто. Нужно пойти в кассу и купить билет до 2-го Суджоу. Я спросил, не поможет ли она мне немножко? Да, конечно. Так что она купила мне билет из Суджоу в Суджоу. Вскоре подошел, остановился поезд. И через часа 2-3 я уже был в том Суджу, где была моя гостиница. Так что таких историй было довольно много.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль прибывает во вторник в Братиславу, где намерен обсудить обязательства, вытекающие из членства Словакии в ЕС и НАТО. Речь идет главным образом о помощи Украине и отношениях с Россией. Вадефуль встретится во вторник в Братиславе с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром и премьер-министром Робертом Фицо в рамках многодневного европейского турне. МИД Словацкой Республики сообщил, что Бланар и Вадефуль обсудят двусторонние отношения, региональное сотрудничество, будущую многолетнюю финансовую программу, нелегальную миграцию, энергетику, конкурентоспособность и расширение ЕС. Также будут обсуждаться актуальные вопросы внешней политики и безопасности. Президиум Словацкой академии наук осудил удар российского беспилотника по зданию Национальной академии наук Украины в центре Киева. Подобные действия противоречат международному праву и основным ценностям цивилизованного мира. Об этом заявил пресс-секретарь Словацкой академии наук Йозеф Беднар. Нападение на Академию наук – это нападение на знания, образование и культурное наследие. Словацкая академия наук выразила солидарность с коллегами с Академии наук Украины и всеми, кто работал в здании во время нападения. Президиум Словацкой академии наук также призывает академические учреждения в Европе и по всему миру присоединиться к осуждению этого нападения. Министр окружающей среды Томаш Тараба высоко оценил решение премьер-министра Роберта Фица отозвать предложение о его отставке. В понедельник премьер-министр сообщил президенту Петеру Пеллегрини, что отзывает предложение об отставке Тарабы, которое он подал главе государства 15 сентября. По словам Фица, отзыв министра создал бы серьезный риск для сохранения парламентского большинства и надлежащего функционирования правительства. Премьер-министр считает ответственным в данный момент не подвергать правительственную коалицию дальнейшей дестабилизации и создать пространство для переговоров между партнерами по коалиции. В Высоких Татрах проходит двухдневная встреча министров стран Вышеградской группы В4, ответственных за региональное развитие. Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Самуэль Мигал обсуждает с партнерами будущее политики сплочения после 2027 года, поддержку регионов на восточной границе Европейского Союза и способы создания лучших условий для жизни и работы людей в своих регионах. Словакия принимает встречу в рамках своего председательства в Вышеградской группе. В Словацком институте в Варшаве состоялось заключительное мероприятие года по случаю окончания года для Тренчина как европейской культурной столицы. В течение года Тренчин представлял работы нескольких польских художников. Например, польско-американский художник Кшиштоф Водичко создал для города видеопроекцию «Городская башня рассказывает истории», в которой историческая городская башня используется для представления голосов, опыта, страхов и идей жителей о будущем. Польская художественная сцена также представлена на двух международных выставках в здании уездной администрации. Выставка «Глобальное равенство и гостеприимство» посвящена социальному неравенству, миграции, геополитической напряженности, солидарности и гостеприимству. Выставка «Тонкая зеленая линия» посвящена климатическому кризису, утрате биоразнообразия и загрязнению планеты.
0: Тема дня.
2: Словацкие ученые представили свое изобретение в Дании в рамках европейского проекта, посвященного биотехнологическим инновациям и решениям, применимым в условиях циркулярной экономики. Биотехнологам удалось изобрести специальный биопластик. Мы не хотим утверждать, что биопластик завтра заменит все классические пластмассы. Если мы можем использовать возобновляемое сырье в одноразовом изделии и одновременно гарантировать, что оно не превратится в долгосрочные отходы после использования, то это именно то направление, в котором мы хотим двигаться, сказал Оливер Пукалик из компании BioX Technologies. Пластмассы обладают рядом свойств, которые делают их незаменимыми во многих областях. Однако проблема заключается в их производстве из ископаемого сырья и особенно в том, что с ними происходит после окончания срока службы. Словацкие биотехнологи предложили альтернативу – биопластик, изготовленный с использованием водорослей и другого биологического сырья. Этот материал биоразлагаем и при соответствующем составе может быть даже съедобным. Пластмассы не должны пугать. Они обладают рядом замечательных свойств. Они легкие, прочные и практически незаменимы во многих отраслях промышленности. Проблема возникает главным образом тогда, когда их используют один раз, а также потому, что мы не можем перерабатывать их бесконечно. Именно поэтому мы ищем материалы с аналогичными свойствами, которые будут производиться не из нефти, а из возобновляемых источников и будут биоразлагаемыми, объяснила Эмма Ондрейкова из BioX Technologies. По ее словам, в идеале конечным пунктом назначения этих материалов должна быть не свалка или мусоросжигательный завод, а почва, из которой можно снова что-то вырастить. Завершение жизненного цикла – одно из самых интересных свойств нового материала. В то время как в случае с обычным пластиком вопрос заключается в том, как его собирать, сортировать и перерабатывать, новый материал разработан таким образом, чтобы быть биоразлагаемым. В некоторых вариантах он даже может быть съедобным. По мнению ученых, такой материал открывает новые возможности, особенно там, где в настоящее время используются одноразовые пластиковые изделия или упаковка с очень коротким сроком службы. Вместо материала, который существует всего несколько минут и может сохраняться в окружающей среде очень долго, может появиться альтернатива на основе возобновляемых биологических ресурсов. Если на практике более экологичный материал должен заменить классический пластик, недостаточно, чтобы он был изготовлен из возобновляемого сырья. Он должен обладать свойствами, необходимыми для конкретного применения. Поэтому наша цель – сочетать функциональность с пониманием того, что произойдет с материалом по истечении срока его службы, сказал Оливер Пукалик. Он добавил, что если материал сможет биоразлагаться, а не превращаться в отходы, это полностью изменит наше представление о пластике.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Когда начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше, в утробе матери? Это вопрос не биологический, а социальный, этический и даже политический. Подробности в социальном блокноте. 20 сентября в Братиславе состоялось массовое шествие под названием «Марш во имя жизни». Его участники выступают за защиту жизни человека от его зачатия до смерти. Почему словаков так волнует эта тема? Что десятки тысяч людей готовы приехать в столицу, чтобы участвовать в шествии? Об этом мы будем говорить с участниками «Марша за жизнь». Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
3: 20 сентября в Братиславе состоялось национальное шествие под названием «Марш за жизнь», направленный на защиту человека в течение всей его жизни, от зачатия до кончины. 30 тысяч людей со всей Словакии и из-за рубежа прошли по центру словацкой столицы, неся транспаранты с надписями «Ребенок – это дар», «Я за жизнь». Аборт – это убийство. В толпе развевались белые флаги, а на них изображено красное сердце, символизирующее жизнь. Что же заставило людей выйти на улицы и громко заявить о борьбе за жизнь еще нерожденных детей? Бесспорно, что каждый человек имеет право на жизнь, независимо от того, на какой стадии своего развития он находится, даже если это эмбрион. Об этом говорится в Декларации прав зачатого ребенка, которая была принята в 1999 году. В этом году национальный марш «За жизнь» прошел в Словакии уже в пятый раз. Он проходил под патронажем конференции епископов Словакии. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам шествия направил и Папа Римский Лев XIV. По словам одного из сторонников и организаторов национального марша Марика Михалика, ценность человеческой жизни заключается в самой жизни, в том, чтобы не препятствовать появлению нового человека на свет, дать возможность родиться всем, кто был зачат. Послушаем Марка.
4: В самом центре Братиславы, в сердце Словакии, мы хотим радоваться жизни. Наша цель – добиваться равноправия в вопросе защиты жизни на каждой стадии ее развития, включая нерожденных детей.
3: Впервые марш во имя жизни прошел в Кошице в 2013 году, когда этот город был назван культурной столицей Европы. И это не случайно. Участники первого марша хотели сказать, что семья является одной из традиционных европейских ценностей. В этом году под свои белые знамена с красным сердцем организаторы собрали в Братиславе около 30 тысяч человек. Как вы оцениваете массовое участие людей в этой акции?
4: Хотим сказать, что наша мечта, которую мы несем в своем сердце, заключается в том, чтобы каждый зачатый ребенок мог прийти на свет, чтобы его жизнь не была прервана преждевременно. Девиз нашего марша – «Радуйтесь жизни». Мы должны быть рады, что появились на свет, что родители дали нам возможность родиться, и мы живем. Шествие подтвердило, что есть смысл проводить такие акции, собирающие десятки тысяч человек. Они должны быть в центре внимания нашего общества.
3: Нетрудно догадаться, что подобные акции всегда поддерживает церковь и разные религиозные организации. Например, конференция епископов Словакии является одним из организаторов шествия за жизнь и рождение детей. Делают это в противовес радужным манифестациям и однополым браком. В марше за жизнь приняло участие немало священников. И вот что сказал один из них, Йозеф Галко.
4: Я рад и благодарен всем, кто принял участие в этом мероприятии. Массовое шествие в защиту жизни показало, что в Словакии много людей, кто неравнодушен к человеку, начиная от зачатия до естественной кончины. Мы увидели немало людей, которые высоко ценят супружескую жизнь, воспитание детей, уважение к старшим. Мы хотим, чтобы каждый человек в нашей стране мог жить спокойно, без влияния идеологий. Мы увидели, что у нас есть люди, защищающие жизнь человека и радующиеся этому.
3: Что мотивирует людей прийти на шествие в защиту жизни? Ответ на этот вопрос мы узнаем от участника марша Милоша Сечкара.
5: За родину мы соучастнили по ходу за живот.
4: Вся наша семья принимала участие в марше жизни, потому что мы хотели поддержать идею о защите семейных ценностей. Своим участием мы хотели показать молодым людям то, как хорошо жить в семье, чтобы они не боялись заключать браки. Мы также хотим, чтобы экономическое положение семей было более благополучным, особенно в регионах. Для нас очень важно, чтобы молодые люди знали, как правильно вести себя до заключения брака, чтобы в дальнейшем не было места упрекам и ссорам. Заключение брака – ответственный шаг, потому что такое решение делается на всю жизнь.
5: Родина, которую поважуем за заклад.
4: Семью мы считаем основой любого общества. В Словакии семейные традиции очень сильные. Для нас нет ничего лучше семьи. Только рядом с родными людьми человек может ощутить настоящее радость жизни, счастье и покой в душе. Для создания такой атмосферы в семье нужны усилия и воля. Однако в последние десятилетия мы наблюдаем навязывание чуждых нам идей, которые не укрепляют семью, а наоборот ее разрушают. Поэтому мы считаем важным встать на сторону семейных ценностей.
3: Марш во имя жизни отстаивает интересы еще нерожденных детей. Почему вы считаете важным защищать человека с момента его зачатия?
5: Новая битость або человек, который ма вшетки.
4: Новое живое существо, а тем более человек, имеет все права на жизнь с момента своего зачатия. Все другие аргументы или определения, типа на каком сроке беременности зародыш становится человеком, это все надуманное, искусственное и вредное. Мы убеждены в том, что права человека на жизнь начинаются с самой начальной стадии его развития, то есть в момент оплодотворения клетки. А затем все усилия должны быть направлены на то, чтобы ребенок родился здоровым, чтобы его окружала любовь близких людей. Именно это мы считаем нормальным ходом жизни, а не своевольное решение женщины, удобно ей сейчас родить ребенка или подождать годик-два. Наверное, такие женщины не совсем понимают, что это будет уже совсем другой ребенок, с другим характером, внешностью, набором генов, а не тот, от которого она решила сейчас избавиться. Потому что женщины часто убеждены в том, что избавляются от зародыша, который еще не стал ребенком. Беда женщины в непонимании, которое порождено недостатком воспитания.
3: Как можно в сегодняшнем мире беречь и сохранять семейные традиции и ценности?
4: Мы христиане-католики. Свое воспитание мы получили в семье, где сохранялись христианские традиции, передаваемые из поколения в поколение. Сейчас ситуация изменилась. Молодые люди берут информацию о сексе и отношениях полов из интернета, телевидения, из разных источников. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной уже перестали быть интимными. Все на виду с раннего детства. Молодые люди приспосабливаются к своему окружению и часто высказывают не свои, а навязанные им взгляды. Это касается и однополых браков, или идеи сингл, то есть сознательного безбрачного образа жизни, когда человек живет сам для себя. Конечно, с возрастом многие люди меняются, становятся более зрелыми, понимают, что нужно обзаводиться семьей. В юности многие ошибаются, делают глупости, необдуманно женятся, потом разводятся. Или бросают своих детей и забывают о них. Но кто из молодых людей сейчас будет вас слушать? Семейные ценности надо воспитывать с детства в семье. Поэтому я считаю важным направить усилия общества на воспитание в молодых людях уважения к семье.
5: На выхову к родине, або на уцту к родине.
3: «Марш во имя жизни» еще будет иметь свое продолжение. В нем участвовали в основном молодые люди, а это вселяет надежду, что жизнь, данная нам всего один раз, будет иметь высокую цену для нас и для будущих поколений. А сейчас музыкальная пауза. Не переключайтесь, друзья. Для вас поет Роба Григоров. Песня называется «Она мадам».

0: Мы продолжаем. С какого момента начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше? Как только начинает бить маленькое сердечко в утробе матери? А может, еще раньше, когда соединятся две клетки, которые впоследствии станут человеком? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Споры разгораются среди политиков, общественных и религиозных деятелей. В начале 90-х годов в Словакию с Запада проникло движение «Pro-Life». Оно объединяло в основном деятелей католической церкви и врачей, которые отказывались делать операции аборта. Но тогда наше общество не было к этому готово. В 90-е годы нужно было иметь смелость, чтобы открыто выступать против искусственного прерывания беременности, заявляя о правах человека с момента его зачатия. Марцелла Добишева – многодетная мать, председатель и основатель движения «Форум жизни». Она объединяет людей, которые отстаивают однозначную позицию – жизнь человека неприкосновенна с момента зачатия. Сегодня Марцелла Добишева – гость нашей студии. Пани Добишева, объясните, что собой представляет «Форум жизни»?
1: Форум жизни – это платформа, которая объединяет более 50 организаций и сотни рядовых граждан, которые взаимно дискутируют. Форум жизни был создан на основе того, что в обществе появилась потребность в защите человека на протяжении всей его жизни – от зачатия до естественной смерти. С жизнью человека связано и понятие «семья».
2: Погляды на охрану живота сурвозны.
1: Взгляды на вопросы защиты жизни очень разнятся, и мы должны уважать каждое мнение наших оппонентов. Наша главная цель – защита жизни человека от зачатия до смерти. Мы не религиозная организация, однако в вопросах семьи, ценности человеческой жизни и супружеских отношений мы основываемся на принципах христианско-иудейских традиций. Поэтому либеральная часть общества нас относит к религиозным организациям.
0: Почему так трудно защищать право на жизнь человеческого эмбриона, или иначе сказать, еще нерожденного ребенка?
1: Главная проблема защиты человеческой жизни заключается в отстаивании двух принципов прав человека. Защита жизни, начиная с момента зачатия, и свободы выбора женщины – то есть ее правом решать, рожать или нет. В этом пункте нет согласия. Мы должны сосуществовать с этими двумя мнениями и не позволить политикам разыгрывать одну из этих карт. И эта позиция нас сделала сильными. Либеральная часть общества пытается навязать свои ценности. Мы готовы выслушать их аргументы, но и они должны прислушаться к нам. В обществе мы хотим жить спокойно, сосуществовать рядом с людьми, которые высказывают разные мнения.
0: Известно, что форум жизни против абортов, но вы и против запретов на аборты. Так как же осуществлять защиту жизни ребенка до его рождения?
1: Аборт – это зло. Мы не осуждаем женщин, которые идут на эту операцию. Мы выступаем против абортов как таковых, а также против запрета на аборты. Мы боремся за жизнь человека на всех стадиях его развития. Защита жизни – это не только борьба с абортами, но и охрана людей от насилия, несправедливости, неуважения к жизни человека. Наше общество радикализируется и с той, и с другой стороны. Мы не хотим навязывать обществу наши принципы. Мы, например, хотим защитить словацкое общество от того, что сейчас называют гендер, и что это понятие хотят внести в наше законодательство. Гендер – это из области терминологии. Этот термин подразумевает и сексуальное воспитание детей. В современном мире секс отделился от понятия «любовь и семья». Секс становится национальным спортом, в котором индивидуализм и либерализм толкают человека к личной свободе без учета интересов своего партнера. Главное – самому получить удовольствие. И в этом мы видим главную угрозу в деле защиты жизни. Если мы живем только для себя, то жизнь другого человека перестает быть для нас ценностью.
2: А мы, как дети, будем от мальчика сексуализовать?
1: Если мы наших детей будем сосредоточивать на вопросах секса, то потом нам должно быть совершенно все равно, с кем наши дети будут вступать в интимные отношения. Мы уже идем к тому, что принадлежность к полу, мужскому или женскому, будет исчезать из наших личных документов, а потом из жизни. Расцветает секс-индустрия, фармакология, которая предлагает противозачаточные средства в широком ассортименте. Общество уже привыкает к таким явлениям, как искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, усыновление детей гомосексуалистами. Уже не за горами то время, когда ребенка будут выращивать в пробирке до его новорожденного состояния. Деторождение превращается в коммерцию.
0: Чего удалось достичь форуму жизни в последнее время? Как вы сами оцениваете свою деятельность?
1: Как общественная платформа под названием «Форум жизни» мы начали принимать участие в дискуссиях на эти темы, чем очень удивили либеральную часть нашего общества. Ее представители не могут игнорировать наше мнение, но они считают, что мы выступаем против общественных интересов, обижаем гомосексуалистов. Это не так. Институт брака закреплен в нашей Конституции. Там написано, что супружество – это союз между одним мужчиной и одной женщиной.
0: Как ваша организация «Форум жизни» помогает женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, когда им приходится выбирать – ребенок или аборт?
1: Мы помогаем женщинам найти жилье, чтобы им не надо было избавляться от нежелательной беременности. Когда ребенок родится, мы продолжаем заботиться о них, матери и ее ребенке. Затем женщина должна найти работу и воспитывать свое дитя. Форум жизни организует и участвует в манифестации «Марш за жизнь», который собирает тысячи людей. Они проходят по улицам Братиславы или Кошицы, в зависимости от того, где он организуется, и заявляют о своем желании защищать жизнь еще не родившегося ребенка, который имеет право на жизнь с момента своего зачатия.
0: Мы уже говорили о том, что неправительственные и церковные организации, которые проводят «Марш за жизнь», отличаются своими взглядами на данную проблематику. Как удается найти консенсус?
1: Мы организовали дискуссию на тему «Право на жизнь» и «Право за свободу выбора». В результате мы пришли к выводу, что есть много тем, которые нас объединяют, но есть и мнения, с которыми мы не можем согласиться. Это касается взглядов либерально-феминистического, христианско-консервативного и государственного направлений. Мы убеждены в том, что гендерное равенство должно быть не только на бумаге, в законе, но и реально в жизни, в равноправии мужчин и женщин.
0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, журналисты Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль прибывает во вторник в Братиславу, где намерен обсудить обязательства, вытекающие из членства Словакии в ЕС и НАТО. Речь идет главным образом о помощи Украине и отношениях с Россией. Вадефуль встретится во вторник в Братиславе с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром и премьер-министром Робертом Фицо в рамках многодневного европейского турне. МИД Словацкой Республики сообщил, что Бланар и Вадефуль обсудят двусторонние отношения, региональное сотрудничество, будущую многолетнюю финансовую программу, нелегальную миграцию, энергетику, конкурентоспособность и расширение ЕС. Также будут обсуждаться актуальные вопросы внешней политики и безопасности. Президиум Словацкой академии наук осудил удар российского беспилотника по зданию Национальной академии наук Украины в центре Киева. Подобные действия противоречат международному праву и основным ценностям цивилизованного мира. Об этом заявил пресс-секретарь Словацкой академии наук Йозеф Беднар. Нападение на Академию наук – это нападение на знания, образование и культурное наследие. Словацкая академия наук выразила солидарность с коллегами с Академии наук Украины и всеми, кто работал в здании во время нападения. Президиум Словацкой академии наук также призывает академические учреждения в Европе и по всему миру присоединиться к осуждению этого нападения. Министр окружающей среды Томаш Тараба высоко оценил решение премьер-министра Роберта Фица отозвать предложение о его отставке. В понедельник премьер-министр сообщил президенту Петеру Пеллегрини, что отзывает предложение об отставке Тарабы, которое он подал главе государства 15 сентября. По словам Фица, отзыв министра создал бы серьезный риск для сохранения парламентского большинства и надлежащего функционирования правительства. Премьер-министр считает ответственным в данный момент не подвергать правительственную коалицию дальнейшей дестабилизации и создать пространство для переговоров между партнерами по коалиции. В Высоких Татрах проходит двухдневная встреча министров стран Вышеградской группы В4, ответственных за региональное развитие. Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Самуэль Мигал обсуждает с партнерами будущее политики сплочения после 2027 года, поддержку регионов на восточной границе Европейского Союза и способы создания лучших условий для жизни и работы людей в своих регионах. Словакия принимает встречу в рамках своего председательства в Вышеградской группе. В Словацком институте в Варшаве состоялось заключительное мероприятие года по случаю окончания года для Тренчина как европейской культурной столицы. В течение года Тренчин представлял работы нескольких польских художников. Например, польско-американский художник Кшиштоф Водичко создал для города видеопроекцию «Городская башня рассказывает истории», в которой историческая городская башня используется для предоставления голосов, опыта, страхов и идей жителей о будущем. Польская художественная сцена также представлена на двух международных выставках в здании уездной администрации. Выставка «Глобальное равенство и гостеприимство» посвящена социальному неравенству, миграции, геополитической напряженности, солидарности и гостеприимству. Выставка «Тонкая зеленая линия» посвящена климатическому кризису, утрате биоразнообразия и загрязнению планеты.
0: Тема дня.
2: Словацкие ученые представили свое изобретение в Дании в рамках европейского проекта, посвященного биотехнологическим инновациям и решениям, применимым в условиях циркулярной экономики. Биотехнологам удалось изобрести специальный биопластик. Мы не хотим утверждать, что биопластик завтра заменит все классические пластмассы. Если мы можем использовать возобновляемое сырье в одноразовом изделии и одновременно гарантировать, что оно не превратится в долгосрочные отходы после использования, то это именно то направление, в котором мы хотим двигаться, сказал Оливер Пукалик из компании BioX Technologies. Пластмассы обладают рядом свойств, которые делают их незаменимыми во многих областях. Однако проблема заключается в их производстве из ископаемого сырья и особенно в том, что с ними происходит после окончания срока службы. Словацкие биотехнологи предложили альтернативу – биопластик, изготовленный с использованием водорослей и другого биологического сырья. Этот материал биоразлагаем и при соответствующем составе может быть даже съедобным. Пластмассы не должны пугать. Они обладают рядом замечательных свойств. Они легкие, прочные и практически незаменимы во многих отраслях промышленности. Проблема возникает главным образом тогда, когда их используют один раз, а также потому, что мы не можем перерабатывать их бесконечно. Именно поэтому мы ищем материалы с аналогичными свойствами, которые будут производиться не из нефти, а из возобновляемых источников и будут биоразлагаемыми, объяснила Эмма Андрейкова из BioX Technologies. По ее словам, в идеале конечным пунктом назначения этих материалов должна быть не свалка или мусоросжигательный завод, а почва, из которой можно снова что-то вырастить. Завершение жизненного цикла – одно из самых интересных свойств нового материала. В то время как в случае с обычным пластиком вопрос заключается в том, как его собирать, сортировать и перерабатывать, новый материал разработан таким образом, чтобы быть биоразлагаемым. В некоторых вариантах он даже может быть съедобным. По мнению ученых, такой материал открывает новые возможности, особенно там, где в настоящее время используются одноразовые пластиковые изделия или упаковка с очень коротким сроком службы. Вместо материала, который существует всего несколько минут и может сохраняться в окружающей среде очень долго, может появиться альтернатива на основе возобновляемых биологических ресурсов. Если на практике более экологичный материал должен заменить классический пластик, недостаточно, чтобы он был изготовлен из возобновляемого сырья. Он должен обладать свойствами, необходимыми для конкретного применения. Поэтому наша цель – сочетать функциональность с пониманием того, что произойдет с материалом по истечении срока его службы, сказал Оливер Пукалик. Он добавил, что если материал сможет биоразлагаться, а не превращаться в отходы, это полностью изменит наше представление о пластике.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Когда начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше, в утробе матери? Это вопрос не биологический, а социальный, этический и даже политический. Подробности в социальном блокноте. 20 сентября в Братиславе состоялось массовое шествие под названием «Марш во имя жизни». Его участники выступают за защиту жизни человека от его зачатия до смерти. Почему словаков так волнует эта тема? Что десятки тысяч людей готовы приехать в столицу, чтобы участвовать в шествии? Об этом мы будем говорить с участниками «Марша за жизнь». Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
3: 20 сентября в Братиславе состоялось национальное шествие под названием «Марш за жизнь», направленный на защиту человека в течение всей его жизни, от зачатия до кончины. 30 тысяч людей со всей Словакии и из-за рубежа прошли по центру словацкой столицы, неся транспаранты с надписями «Ребенок – это дар», «Я за жизнь». Аборт – это убийство. В толпе развивались белые флаги, а на них изображено красное сердце, символизирующее жизнь. Что же заставило людей выйти на улицы и громко заявить о борьбе за жизнь еще нерожденных детей? Бесспорно, что каждый человек имеет право на жизнь, независимо от того, на какой стадии своего развития он находится, даже если это эмбрион. Об этом говорится в Декларации прав зачатого ребенка, которая была принята в 1999 году. В этом году национальный марш «За жизнь» прошел в Словакии уже в пятый раз. Он проходил под патронажем конференции епископов Словакии. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам шествия направил и Папа Римский Лев XIV. По словам одного из сторонников и организаторов национального марша Марика Михалика, ценность человеческой жизни заключается в самой жизни, в том, чтобы не препятствовать появлению нового человека на свет, дать возможность родиться всем, кто был зачат. Послушаем Марка.
1: В самом центре Братиславы, в сердце Словакии, мы хотим радоваться жизни. Наша цель – добиваться равноправия в вопросе защиты жизни на каждой стадии ее развития, включая нерожденных детей.
3: Впервые марш во имя жизни прошел в Кошице в 2013 году, когда этот город был назван культурной столицей Европы. И это не случайно. Участники первого марша хотели сказать, что семья является одной из традиционных европейских ценностей. В этом году под свои белые знамена с красным сердцем организаторы собрали в Братиславе около 30 тысяч человек. Как вы оцениваете массовое участие людей в этой акции?
1: Хотим сказать, что наша мечта, которую мы несем в своем сердце, заключается в том, чтобы каждый зачатый ребенок мог прийти на свет, чтобы его жизнь не была прервана преждевременно. Девиз нашего марша – «Радуйтесь жизни». Мы должны быть рады, что появились на свет, что родители дали нам возможность родиться, и мы живем. Шествие подтвердило, что есть смысл проводить такие акции, собирающие десятки тысяч человек. Они должны быть в центре внимания нашего общества.
3: Нетрудно догадаться, что подобные акции всегда поддерживает церковь и разные религиозные организации. Например, конференция епископов Словакии является одним из организаторов шествия за жизнь и рождение детей. Делают это в противовес радужным манифестациям и однополым браком. В марше за жизнь приняло участие немало священников. И вот что сказал один из них, Йозеф Галко.
4: Я
1: рад и благодарен всем, кто принял участие в этом мероприятии. Массовое шествие в защиту жизни показало, что в Словакии много людей, кто неравнодушен к человеку, начиная от зачатия до естественной кончины. Мы увидели немало людей, которые высоко ценят супружескую жизнь, воспитание детей, уважение к старшим. Мы хотим, чтобы каждый человек в нашей стране мог жить спокойно, без влияния идеологии. Мы увидели, что у нас есть люди, защищающие жизнь человека и радующиеся этому.
3: Что мотивирует людей прийти на шествие в защиту жизни? Ответ на этот вопрос мы узнаем от участника марша Милоша Сечкара.
5: За родину мы соучастнили походу за живот.
1: Вся наша семья принимала участие в марше жизни, потому что мы хотели поддержать идею о защите семейных ценностей. Своим участием мы хотели показать молодым людям то, как хорошо жить в семье, чтобы они не боялись заключать браки. Мы также хотим, чтобы экономическое положение семей было более благополучным, особенно в регионах. Для нас очень важно, чтобы молодые люди знали, как правильно вести себя до заключения брака, чтобы в дальнейшем не было места упрекам и ссорам. Заключение брака – ответственный шаг, потому что такое решение делается на всю жизнь.
5: Родина, которую поважуем за заклад.
1: Семью мы считаем основой любого общества. В Словакии семейные традиции очень сильные. Для нас нет ничего лучше семьи. Только рядом с родными людьми человек может ощутить настоящее радость жизни, счастье и покой в душе. Для создания такой атмосферы в семье нужны усилия и воля. Однако в последние десятилетия мы наблюдаем навязывание чуждых нам идей, которые не укрепляют семью, а наоборот ее разрушают. Поэтому мы считаем важным встать на сторону семейных ценностей.
3: Марш во имя жизни отстаивает интересы еще нерожденных детей. Почему вы считаете важным защищать человека с момента его зачатия?
5: Новая битость альбо человек, который ма вшетки.
1: Новое живое существо, а тем более человек, имеет все права на жизнь с момента своего зачатия. Все другие аргументы или определения, типа на каком сроке беременности зародыш становится человеком, это все надуманное, искусственное и вредное. Мы убеждены в том, что права человека на жизнь начинаются с самой начальной стадии его развития, то есть в момент оплодотворения клетки. А затем все усилия должны быть направлены на то, чтобы ребенок родился здоровым, чтобы его окружала любовь близких людей. Именно это мы считаем нормальным ходом жизни, а не своевольное решение женщины, удобно ей сейчас родить ребенка или подождать годик-два. Наверное, такие женщины не совсем понимают, что это будет уже совсем другой ребенок, с другим характером, внешностью, набором генов, а не тот, от которого она решила сейчас избавиться. Потому что женщины часто убеждены в том, что избавляются от зародыша, который еще не стал ребенком. Беда женщины в непонимании, которое порождено недостатком воспитания.
3: Как можно в сегодняшнем мире беречь и сохранять семейные традиции и ценности?
1: Мы христиане-католики. Свое воспитание мы получили в семье, где сохранялись христианские традиции, передаваемые из поколения в поколение. Сейчас ситуация изменилась. Молодые люди берут информацию о сексе и отношениях полов из интернета, телевидения, из разных источников. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной уже перестали быть интимными. Все на виду с раннего детства. Молодые люди приспосабливаются к своему окружению и часто высказывают не свои, а навязанные им взгляды. Это касается и однополых браков, или идеи сингл, то есть сознательного безбрачного образа жизни, когда человек живет сам для себя. Конечно, с возрастом многие люди меняются, становятся более зрелыми, понимают, что нужно обзаводиться семьей. В юности многие ошибаются, делают глупости, необдуманно женятся, потом разводятся. Или бросают своих детей и забывают о них. Но кто из молодых людей сейчас будет вас слушать? Семейные ценности надо воспитывать с детства в семье. Поэтому я считаю важным направить усилия общества на воспитание в молодых людях уважения к семье.
5: На выхову к родине, або на уцту к родине.
3: «Марш во имя жизни» еще будет иметь свое продолжение. В нем участвовали в основном молодые люди, а это вселяет надежду, что жизнь, данная нам всего один раз, будет иметь высокую цену для нас и для будущих поколений. А сейчас музыкальная пауза. Не переключайтесь, друзья. Для вас поет Роба Григоров. Песня называется «Она Мадонна».

0: Мы продолжаем. С какого момента начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше? Как только начинает бить маленькое сердечко в утробе матери? А может, еще раньше, когда соединятся две клетки, которые впоследствии станут человеком? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Споры разгораются среди политиков, общественных и религиозных деятелей. В начале 90-х годов в Словакию с Запада проникло движение «Pro-Life». Оно объединяло в основном деятелей католической церкви и врачей, которые отказывались делать операции аборта. Но тогда наше общество не было к этому готово. В 90-е годы нужно было иметь смелость, чтобы открыто выступать против искусственного прерывания беременности, заявляя о правах человека с момента его зачатия. Марцелла Добишева – многодетная мать, председатель и основатель движения «Форум жизни». Она объединяет людей, которые отстаивают однозначную позицию – жизнь человека неприкосновенна с момента зачатия. Сегодня Марцелла Добишева – гость нашей студии. Пани Добишева, объясните, что собой представляет «Форум жизни»?
1: Форум жизни – это платформа, которая объединяет более 50 организаций и сотни рядовых граждан, которые взаимно дискутируют. Форум жизни был создан на основе того, что в обществе появилась потребность в защите человека на протяжении всей его жизни – от зачатия до естественной смерти. С жизнью человека связано и понятие «семья». Взгляды на вопросы защиты жизни очень разнятся, и мы должны уважать каждое мнение наших оппонентов. Наша главная цель – защита жизни человека от зачатия до смерти. Мы не религиозная организация, однако в вопросах семьи, ценности человеческой жизни и супружеских отношений мы основываемся на принципах христианско-иудейских традиций. Поэтому либеральная часть общества нас относит к религиозным организациям.
0: Почему так трудно защищать право на жизнь человеческого эмбриона, или иначе сказать, еще нерожденного ребенка?
1: Главная проблема защиты человеческой жизни заключается в отстаивании двух принципов прав человека – защита жизни, начиная с момента зачатия, и свободы выбора женщины – то есть ее правом решать, рожать или нет. В этом пункте нет согласия. Мы должны сосуществовать с этими двумя мнениями и не позволить политикам разыгрывать одну из этих карт. И эта позиция нас сделала сильными. Либеральная часть общества пытается навязать свои ценности. Мы готовы выслушать их аргументы, но и они должны прислушаться к нам. В обществе мы хотим жить спокойно, сосуществовать рядом с людьми, которые высказывают разные мнения.
0: Известно, что форум жизни против абортов. Но вы и против запретов на аборты. Так как же осуществлять защиту жизни ребенка до его рождения?
1: Аборт – это зло. Мы не осуждаем женщин, которые идут на эту операцию. Мы выступаем против абортов как таковых, а также против запрета на аборты. Мы боремся за жизнь человека на всех стадиях его развития. Защита жизни – это не только борьба с абортами, но и охрана людей от насилия, несправедливости, неуважения к жизни человека. Наше общество радикализируется и с той, и с другой стороны. Мы не хотим навязывать обществу наши принципы. Мы, например, хотим защитить словацкое общество от того, что сейчас называют гендер, и что это понятие хотят внести в наше законодательство. Гендер – это из области терминологии. Этот термин подразумевает и сексуальное воспитание детей. В современном мире секс отделился от понятия «любовь и семья». секс становится национальным спортом, в котором индивидуализм и либерализм толкают человека к личной свободе без учета интересов своего партнера. Главное – самому получить удовольствие. И в этом мы видим главную угрозу в деле защиты жизни. Если мы живем только для себя, то жизнь другого человека перестает быть для нас ценностью.
2: А мы, как дети, будем от мальчика сексуализировать?
1: Если мы наших детей будем сосредоточивать на вопросах секса, то потом нам должно быть совершенно все равно, с кем наши дети будут вступать в интимные отношения. Мы уже идем к тому, что принадлежность к полу, мужскому или женскому, будет исчезать из наших личных документов, а потом из жизни. Расцветает секс-индустрия, фармакология, которая предлагает противозачаточные средства в широком ассортименте. Общество уже привыкает к таким явлениям, как искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, усыновление детей гомосексуалистами. Уже не за горами то время, когда ребенка будут выращивать в пробирке до его новорожденного состояния. Деторождение превращается в коммерцию.
0: Чего удалось достичь форуму жизни в последнее время? Как вы сами оцениваете свою деятельность?
1: Как общественная платформа под названием «Форум жизни» мы начали принимать участие в дискуссиях на эти темы, чем очень удивили либеральную часть нашего общества. Ее представители не могут игнорировать наше мнение, но они считают, что мы выступаем против общественных интересов, обижаем гомосексуалистов. Это не так. Институт брака закреплен в нашей Конституции. Там написано, что супружество – это союз между одним мужчиной и одной женщиной.
0: Как ваша организация «Форум жизни» помогает женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, когда им приходится выбирать – ребенок или аборт?
1: Мы помогаем женщинам найти жилье, чтобы им не надо было избавляться от нежелательной беременности. Когда ребенок родится, мы продолжаем заботиться о них, матери и ее ребенке. Затем женщина должна найти работу и воспитывать свое дитя. Форум жизни организует и участвует в манифестации «Марш за жизнь», который собирает тысячи людей. Они проходят по улицам Братиславы или Кошицы, в зависимости от того, где он организуется, и заявляют о своем желании защищать жизнь еще не родившегося ребенка, который имеет право на жизнь с момента своего зачатия.
0: Мы уже говорили о том, что неправительственные и церковные организации, которые проводят «Марш за жизнь», отличаются своими взглядами на данную проблематику. Как удается найти консенсус?
1: Мы организовали дискуссию на тему «Право на жизнь» и «Право за свободу выбора». В результате мы пришли к выводу, что есть много тем, которые нас объединяют, но есть и мнения, с которыми мы не можем согласиться. Это касается взглядов либерально-феминистического, христианско-консервативного и государственного направлений. Мы убеждены в том, что гендерное равенство должно быть не только на бумаге, в законе, но и реально в жизни, в равноправии мужчин и женщин.
0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, журналисты Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль прибывает во вторник в Братиславу, где намерен обсудить обязательства, вытекающие из членства Словакии в ЕС и НАТО. Речь идет главным образом о помощи Украине и отношениях с Россией. Вадефуль встретится во вторник в Братиславе с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром и премьер-министром Робертом Фицо в рамках многодневного европейского турне. МИД Словацкой Республики сообщил, что Бланар и Вадефуль обсудят двусторонние отношения, региональное сотрудничество, будущую многолетнюю финансовую программу, нелегальную миграцию, энергетику, конкурентоспособность и расширение ЕС. Также будут обсуждаться актуальные вопросы внешней политики и безопасности. Президиум Словацкой академии наук осудил удар российского беспилотника по зданию Национальной академии наук Украины в центре Киева. Подобные действия противоречат международному праву и основным ценностям цивилизованного мира. Об этом заявил пресс-секретарь Словацкой академии наук Йозеф Беднар. Нападение на Академию наук – это нападение на знания, образование и культурное наследие. Словацкая академия наук выразила солидарность с коллегами с Академии наук Украины и всеми, кто работал в здании во время нападения. Президиум Словацкой академии наук также призывает академические учреждения в Европе и по всему миру присоединиться к осуждению этого нападения. Министр окружающей среды Томаш Тараба высоко оценил решение премьер-министра Роберта Фица отозвать предложение о его отставке. В понедельник премьер-министр сообщил президенту Петеру Пеллегрини, что отзывает предложение об отставке Тарабы, которое он подал главе государства 15 сентября. По словам Фица, отзыв министра создал бы серьезный риск для сохранения парламентского большинства и надлежащего функционирования правительства. Премьер-министр считает ответственным в данный момент не подвергать правительственную коалицию дальнейшей дестабилизации и создать пространство для переговоров между партнерами по коалиции. В Высоких Татрах проходит двухдневная встреча министров стран Вышеградской группы В4, ответственных за региональное развитие. Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Самуэль Мигал обсуждает с партнерами будущее политики сплочения после 2027 года, поддержку регионов на восточной границе Европейского Союза и способы создания лучших условий для жизни и работы людей в своих регионах. Словакия принимает встречу в рамках своего председательства в Вышеградской группе. В Словацком институте в Варшаве состоялось заключительное мероприятие года по случаю окончания года для Тренчина как европейской культурной столицы. В течение года Тренчин представлял работы нескольких польских художников. Например, польско-американский художник Кшиштоф Водичко создал для города видеопроекцию «Городская башня рассказывает истории», в которой историческая городская башня используется для предоставления голосов, опыта, страхов и идей жителей о будущем. Польская художественная сцена также представлена на двух международных выставках в здании уездной администрации. Выставка «Глобальное равенство и гостеприимство» посвящена социальному неравенству, миграции, геополитической напряженности, солидарности и гостеприимству. Выставка «Тонкая зеленая линия» посвящена климатическому кризису, утрате биоразнообразия и загрязнению планеты.
0: Тема дня.
2: Словацкие ученые представили свое изобретение в Дании в рамках европейского проекта, посвященного биотехнологическим инновациям и решениям, применимым в условиях циркулярной экономики. Биотехнологам удалось изобрести специальный биопластик. Мы не хотим утверждать, что биопластик завтра заменит все классические пластмассы. Если мы можем использовать возобновляемое сырье в одноразовом изделии и одновременно гарантировать, что оно не превратится в долгосрочные отходы после использования, то это именно то направление, в котором мы хотим двигаться, сказал Оливер Пукалик из компании BioX Technologies. Пластмассы обладают рядом свойств, которые делают их незаменимыми во многих областях. Однако проблема заключается в их производстве из ископаемого сырья, и особенно в том, что с ними происходит после окончания срока службы. Словацкие биотехнологи предложили альтернативу – биопластик, изготовленный с использованием водорослей и другого биологического сырья. Этот материал биоразлагаем и при соответствующем составе может быть даже съедобным. Пластмассы не должны пугать. Они обладают рядом замечательных свойств. Они легкие, прочные и практически незаменимы во многих отраслях промышленности. Проблема возникает главным образом тогда, когда их используют один раз, а также потому, что мы не можем перерабатывать их бесконечно. Именно поэтому мы ищем материалы с аналогичными свойствами, которые будут производиться не из нефти, а из возобновляемых источников и будут биоразлагаемыми, объяснила Эмма Андрейкова из BioX Technologies. По ее словам, в идеале конечным пунктом назначения этих материалов должна быть не свалка или мусоросжигательный завод, а почва, из которой можно снова что-то вырастить. Завершение жизненного цикла – одно из самых интересных свойств нового материала. В то время как в случае с обычным пластиком вопрос заключается в том, как его собирать, сортировать и перерабатывать, новый материал разработан таким образом, чтобы быть биоразлагаемым. В некоторых вариантах он даже может быть съедобным. По мнению ученых, такой материал открывает новые возможности, особенно там, где в настоящее время используются одноразовые пластиковые изделия или упаковка с очень коротким сроком службы. Вместо материала, который существует всего несколько минут и может сохраняться в окружающей среде очень долго, может появиться альтернатива на основе возобновляемых биологических ресурсов. Если на практике более экологичный материал должен заменить классический пластик, недостаточно, чтобы он был изготовлен из возобновляемого сырья. Он должен обладать свойствами, необходимыми для конкретного применения. Поэтому наша цель – сочетать функциональность с пониманием того, что произойдет с материалом по истечении срока его службы, сказал Оливер Пукалик. Он добавил, что если материал сможет биоразлагаться, а не превращаться в отходы, это полностью изменит наше представление о пластике.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Когда начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше, в утробе матери? Это вопрос не биологический, а социальный, этический и даже политический. Подробности в социальном блокноте. 20 сентября в Братиславе состоялось массовое шествие под названием «Марш во имя жизни». Его участники выступают за защиту жизни человека от его зачатия до смерти. Почему словаков так волнует эта тема? Что десятки тысяч людей готовы приехать в столицу, чтобы участвовать в шествии? Об этом мы будем говорить с участниками «Марша за жизнь». Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
3: 20 сентября в Братиславе состоялось национальное шествие под названием «Марш за жизнь», направленный на защиту человека в течение всей его жизни, от зачатия до кончины. 30 тысяч людей со всей Словакии и из-за рубежа прошли по центру словацкой столицы, неся транспаранты с надписями «Ребенок – это дар», «Я за жизнь». Аборт – это убийство. В толпе развивались белые флаги, а на них изображено красное сердце, символизирующее жизнь. Что же заставило людей выйти на улицы и громко заявить о борьбе за жизнь еще нерожденных детей? Бесспорно, что каждый человек имеет право на жизнь, независимо от того, на какой стадии своего развития он находится, даже если это эмбрион. Об этом говорится в Декларации прав зачатого ребенка, которая была принята в 1999 году. В этом году национальный марш «За жизнь» прошел в Словакии уже в пятый раз. Он проходил под патронажем конференции епископов Словакии. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам шествия направил и Папа Римский Лев XIV. По словам одного из сторонников и организаторов национального марша Марика Михалика, ценность человеческой жизни заключается в самой жизни, в том, чтобы не препятствовать появлению нового человека на свет, дать возможность родиться всем, кто был зачат. Послушаем Марка.
1: В самом центре Братиславы, в сердце Словакии, мы хотим радоваться жизни. Наша цель – добиваться равноправия в вопросе защиты жизни на каждой стадии ее развития, включая нерожденных детей.
3: Впервые марш во имя жизни прошел в Кошице в 2013 году, когда этот город был назван культурной столицей Европы. И это не случайно. Участники первого марша хотели сказать, что семья является одной из традиционных европейских ценностей. В этом году под свои белые знамена с красным сердцем организаторы собрали в Братиславе около 30 тысяч человек. Как вы оцениваете массовое участие людей в этой акции?
1: Хотим сказать, что наша мечта, которую мы несем в своем сердце, заключается в том, чтобы каждый зачатый ребенок мог прийти на свет, чтобы его жизнь не была прервана преждевременно. Девиз нашего марша – «Радуйтесь жизни». Мы должны быть рады, что появились на свет, что родители дали нам возможность родиться, и мы живем. Шествие подтвердило, что есть смысл проводить такие акции, собирающие десятки тысяч человек. Они должны быть в центре внимания нашего общества.
3: Нетрудно догадаться, что подобные акции всегда поддерживает церковь и разные религиозные организации. Например, конференция епископов Словакии является одним из организаторов шествия за жизнь и рождение детей. Делают это в противовес радужным манифестациям и однополым браком. В марше «За жизнь» приняло участие немало священников. И вот что сказал один из них, Йозеф Галко.
4: Я
1: рад и благодарен всем, кто принял участие в этом мероприятии. Массовое шествие в защиту жизни показало, что в Словакии много людей, кто неравнодушен к человеку, начиная от зачатия до естественной кончины. Мы увидели немало людей, которые высоко ценят супружескую жизнь, воспитание детей, уважение к старшим. Мы хотим, чтобы каждый человек в нашей стране мог жить спокойно, без влияния идеологии. Мы увидели, что у нас есть люди, защищающие жизнь человека и радующиеся этому.
3: Что мотивирует людей прийти на шествие в защиту жизни? Ответ на этот вопрос мы узнаем от участника марша Милоша Сечкара.
5: За родину мы соучаствовали в походу за жизнь.
1: Вся наша семья принимала участие в марше жизни, потому что мы хотели поддержать идею о защите семейных ценностей. Своим участием мы хотели показать молодым людям то, как хорошо жить в семье, чтобы они не боялись заключать браки. Мы также хотим, чтобы экономическое положение семей было более благополучным, особенно в регионах. Для нас очень важно, чтобы молодые люди знали, как правильно вести себя до заключения брака, чтобы в дальнейшем не было места упрекам и ссорам. Заключение брака – ответственный шаг, потому что такое решение делается на всю жизнь.
5: Родина, которую поважуем за заклад.
1: Семью мы считаем основой любого общества. В Словакии семейные традиции очень сильные. Для нас нет ничего лучше семьи. Только рядом с родными людьми человек может ощутить настоящее радость жизни, счастье и покой в душе. Для создания такой атмосферы в семье нужны усилия и воля. Однако в последние десятилетия мы наблюдаем навязывание чуждых нам идей, которые не укрепляют семью, а наоборот ее разрушают. Поэтому мы считаем важным встать на сторону семейных ценностей.
3: Марш во имя жизни отстаивает интересы еще нерожденных детей. Почему вы считаете важным защищать человека с момента его зачатия?
5: Новая бытость, альбо человек, который ма вшетки.
1: Новое живое существо, а тем более человек, имеет все права на жизнь с момента своего зачатия. Все другие аргументы или определения, типа на каком сроке беременности зародыш становится человеком, это все надуманное, искусственное и вредное. Мы убеждены в том, что права человека на жизнь начинаются с самой начальной стадии его развития, то есть в момент оплодотворения клетки. А затем все усилия должны быть направлены на то, чтобы ребенок родился здоровым, чтобы его окружала любовь близких людей. Именно это мы считаем нормальным ходом жизни, а не своевольное решение женщины, удобно ей сейчас родить ребенка или подождать годик-два. Наверное, такие женщины не совсем понимают, что это будет уже совсем другой ребенок, с другим характером, внешностью, набором генов, а не тот, от которого она решила сейчас избавиться. Потому что женщины часто убеждены в том, что избавляются от зародыша, который еще не стал ребенком. Беда женщины в непонимании, которое порождено недостатком воспитания.
3: Как можно в сегодняшнем мире беречь и сохранять семейные традиции и ценности?
5: Мы сме крестьяне католицы, также в том.
1: Мы христиане-католики. Свое воспитание мы получили в семье, где сохранялись христианские традиции, передаваемые из поколения в поколение. Сейчас ситуация изменилась. Молодые люди берут информацию о сексе и отношениях полов из интернета, телевидения, из разных источников. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной уже перестали быть интимными. Все на виду с раннего детства. Молодые люди приспосабливаются к своему окружению и часто высказывают не свои, а навязанные им взгляды. Это касается и однополых браков, или идеи сингл, то есть сознательного безбрачного образа жизни, когда человек живет сам для себя. Конечно, с возрастом многие люди меняются, становятся более зрелыми, понимают, что нужно обзаводиться семьей. В юности многие ошибаются, делают глупости, необдуманно женятся, потом разводятся. Или бросают своих детей и забывают о них. Но кто из молодых людей сейчас будет вас слушать? Семейные ценности надо воспитывать с детства в семье. Поэтому я считаю важным направить усилия общества на воспитание в молодых людях уважения к семье.
5: На выхову к родине, або на уцту к родине.
3: «Марш во имя жизни» еще будет иметь свое продолжение. В нем участвовали в основном молодые люди, а это вселяет надежду, что жизнь, данная нам всего один раз, будет иметь высокую цену для нас и для будущих поколений. А сейчас музыкальная пауза. Не переключайтесь, друзья. Для вас поет Роба Григоров. Песня называется «Она Мадонна».

0: Мы продолжаем. С какого момента начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше? Как только начинает бить маленькое сердечко в утробе матери? А может, еще раньше, когда соединятся две клетки, которые впоследствии станут человеком? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Споры разгораются среди политиков, общественных и религиозных деятелей. В начале 90-х годов в Словакию с Запада проникло движение «Pro-Life». Оно объединяло в основном деятелей католической церкви и врачей, которые отказывались делать операции аборта. Но тогда наше общество не было к этому готово. В 90-е годы нужно было иметь смелость, чтобы открыто выступать против искусственного прерывания беременности, заявляя о правах человека с момента его зачатия. Марцелла Добишева – многодетная мать, председатель и основатель движения «Форум жизни». Она объединяет людей, которые отстаивают однозначную позицию – жизнь человека неприкосновенна с момента зачатия. Сегодня Марцелла Добишева – гость нашей студии. Пани Добишева, объясните, что собой представляет «Форум жизни»?
1: Форум жизни – это платформа, которая объединяет более 50 организаций и сотни рядовых граждан, которые взаимно дискутируют. Форум жизни был создан на основе того, что в обществе появилась потребность в защите человека на протяжении всей его жизни – от зачатия до естественной смерти. С жизнью человека связано и понятие «семья».
2: Погляды на охрану живота сурвозны.
1: Взгляды на вопросы защиты жизни очень разнятся, и мы должны уважать каждое мнение наших оппонентов. Наша главная цель

0: заключается в отстаивании двух принципов прав человека – защита жизни, начиная с момента зачатия, и свободы выбора женщины, то есть ее правом решать, рожать или нет. В этом пункте нет согласия. Мы должны сосуществовать с этими двумя мнениями и не позволить политикам разыгрывать одну из этих карт. И эта позиция нас сделала сильными. Либеральная часть общества пытается навязать свои ценности. Мы готовы выслушать их аргументы, но и они должны прислушаться к нам. В обществе мы хотим жить спокойно, сосуществовать рядом с людьми, которые высказывают разные мнения.
1: Известно, что форум жизни против абортов, но вы и против запретов на аборты. Так как же осуществлять защиту жизни ребенка до его рождения?
0: Аборт – это зло. Мы не осуждаем женщин, которые идут на эту операцию. Мы выступаем против абортов как таковых, а также против запрета на аборты. Мы боремся за жизнь человека на всех стадиях его развития. Защита жизни – это не только борьба с абортами, но и охрана людей от насилия, несправедливости, неуважения к жизни человека. Наше общество радикализируется и с той, и с другой стороны. Мы не хотим навязывать обществу наши принципы. Мы, например, хотим защитить словацкое общество от того, что сейчас называют гендер, и что это понятие хотят внести в наше законодательство. Гендер – это из области терминологии. Этот термин подразумевает и сексуальное воспитание детей. В современном мире секс отделился от понятия «любовь и семья». Секс становится национальным спортом, в котором индивидуализм и либерализм толкают человека к личной свободе без учета интересов своего партнера. Главное – самому получить удовольствие. И в этом мы видим главную угрозу в деле защиты жизни. Если мы живем только для себя, то жизнь другого человека перестает быть для нас ценностью. Если мы наших детей будем сосредоточивать на вопросах секса, то потом нам должно быть совершенно все равно, с кем наши дети будут вступать в интимные отношения. Мы уже идем к тому, что принадлежность к полу, мужскому или женскому, будет исчезать из наших личных документов, а потом из жизни. Расцветает секс-индустрия, фармакология, которая предлагает противозачаточные средства в широком ассортименте. Общество уже привыкает к таким явлениям, как искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, усыновление детей гомосексуалистами. Уже не за горами то время, когда ребенка будут выращивать в пробирке до его новорожденного состояния. Деторождение превращается в коммерцию.
1: Чего удалось достичь форуму жизни в последнее время? Как вы сами оцениваете свою деятельность?
0: Как общественная платформа под названием «Форум жизни» мы начали принимать участие в дискуссиях на эти темы, чем очень удивили либеральную часть нашего общества. Ее представители не могут игнорировать наше мнение, но они считают, что мы выступаем против общественных интересов, обижаем гомосексуалистов. Это не так. Институт брака закреплен в нашей Конституции. Там написано, что супружество – это союз между одним мужчиной и одной женщиной.
1: Как ваша организация «Форум жизни» помогает женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, когда им приходится выбирать – ребенок или аборт?
0: Мы помогаем женщинам найти жилье, чтобы им не надо было избавляться от нежелательной беременности. Когда ребенок родится, мы продолжаем заботиться о них, матери и ее ребенке. Затем женщина должна найти работу и воспитывать свое дитя. Форум жизни организует и участвует в манифестации «Марш за жизнь», который собирает тысячи людей. Они проходят по улицам Братиславы или Кошицы, в зависимости от того, где он организуется, и заявляют о своем желании защищать жизнь еще не родившегося ребенка, который имеет право на жизнь с момента своего зачатия.
1: Мы уже говорили о том, что неправительственные и церковные организации, которые проводят «Марш за жизнь», отличаются своими взглядами на данную проблематику. Как удается

0: найти консенсус.
1: Мы организовали дискуссию на тему «Право на жизнь» и «Право за свободу выбора». В результате мы пришли к выводу, что есть много тем, которые нас объединяют, но есть и мнения, с которыми мы не можем согласиться. Это касается взглядов либерально-феминистического, христианско-консервативного и государственного направлений. Мы убеждены в том, что гендерное равенство должно быть не только на бумаге, в законе, но и реально в жизни, в равноправии мужчин и женщин.
0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, журналисты Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль прибывает во вторник в Братиславу, где намерен обсудить обязательства, вытекающие из членства Словакии в ЕС и НАТО. Речь идет главным образом о помощи Украине и отношениях с Россией. Вадефуль встретится во вторник в Братиславе с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром и премьер-министром Робертом Фицо в рамках многодневного европейского турне. МИД Словацкой Республики сообщил, что Бланар и Вадефуль обсудят двусторонние отношения, региональное сотрудничество, будущую многолетнюю финансовую программу, нелегальную миграцию, энергетику, конкурентоспособность и расширение ЕС. Также будут обсуждаться актуальные вопросы внешней политики и безопасности. Президиум Словацкой академии наук осудил удар российского беспилотника по зданию Национальной академии наук Украины в центре Киева. Подобные действия противоречат международному праву и основным ценностям цивилизованного мира. Об этом заявил пресс-секретарь Словацкой академии наук Йозеф Беднар. Нападение на Академию наук – это нападение на знания, образование и культурное наследие. Словацкая академия наук выразила солидарность с коллегами с Академии наук Украины и всеми, кто работал в здании во время нападения. Президиум Словацкой академии наук также призывает академические учреждения в Европе и по всему миру присоединиться к осуждению этого нападения. Министр окружающей среды Томаш Таараба высоко оценил решение премьер-министра Роберта Фица отозвать предложение о его отставке. В понедельник премьер-министр сообщил президенту Петеру Пеллегрини, что отзывает предложение об отставке Таарабы, которое он подал главе государства 15 сентября. По словам Фица, отзыв министра создал бы серьезный риск для сохранения парламентского большинства и надлежащего функционирования правительства. Премьер-министр считает ответственным в данный момент не подвергать правительственную коалицию дальнейшей дестабилизации и создать пространство для переговоров между партнерами по коалиции. В Высоких Татрах проходит двухдневная встреча министров стран Вышеградской группы В4, ответственных за региональное развитие. Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Самуэль Мигал обсуждает с партнерами будущее политики сплочения после 2027 года, поддержку регионов на восточной границе Европейского Союза и способы создания лучших условий для жизни и работы людей в своих регионах. Словакия принимает встречу в рамках своего председательства в Вышеградской группе. В Словацком институте в Варшаве состоялось заключительное мероприятие года по случаю окончания года для Тренчина как европейской культурной столицы. В течение года Тренчин представлял работы нескольких польских художников. Например, польско-американский художник Кшиштоф Водичко создал для города видеопроекцию «Городская башня рассказывает истории», в которой историческая городская башня используется для предоставления голосов, опыта, страхов и идей жителей о будущем. Польская художественная сцена также представлена на двух международных выставках в здании уездной администрации. Выставка «Глобальное равенство и гостеприимство» посвящена социальному неравенству, миграции, геополитической напряженности, солидарности и гостеприимству. Выставка «Тонкая зеленая линия» посвящена климатическому кризису, утрате биоразнообразия и загрязнению планеты.
0: Тема дня.
2: Словацкие ученые представили свое изобретение в Дании в рамках европейского проекта, посвященного биотехнологическим инновациям и решениям, применимым в условиях циркулярной экономики. Биотехнологам удалось изобрести специальный биопластик. Мы не хотим утверждать, что биопластик завтра заменит все классические пластмассы. Если мы можем использовать возобновляемое сырье в одноразовом изделии и одновременно гарантировать, что оно не превратится в долгосрочные отходы после использования, то это именно то направление, в котором мы хотим двигаться, сказал Оливер Пукалик из компании BioX Technologies. Пластмассы обладают рядом свойств, которые делают их незаменимыми во многих областях. Однако проблема заключается в их производстве из ископаемого сырья и особенно в том, что с ними происходит после окончания срока службы. Словацкие биотехнологи предложили альтернативу – биопластик, изготовленный с использованием водорослей и другого биологического сырья. Этот материал биоразлагаем и при соответствующем составе может быть даже съедобным. Пластмассы не должны пугать. Они обладают рядом замечательных свойств. Они легкие, прочные и практически незаменимы во многих отраслях промышленности. Проблема возникает главным образом тогда, когда их используют один раз, а также потому, что мы не можем перерабатывать их бесконечно. Именно поэтому мы ищем материалы с аналогичными свойствами, которые будут производиться не из нефти, а из возобновляемых источников и будут биоразлагаемыми, объяснила Эмма Ондрейкова из BioX Technologies. По ее словам, в идеале конечным пунктом назначения этих материалов должна быть не свалка или мусоросжигательный завод, а почва, из которой можно снова что-то вырастить. Завершение жизненного цикла – одно из самых интересных свойств нового материала. В то время как в случае с обычным пластиком вопрос заключается в том, как его собирать, сортировать и перерабатывать, новый материал разработан таким образом, чтобы быть биоразлагаемым. В некоторых вариантах он даже может быть съедобным. По мнению ученых, такой материал открывает новые возможности, особенно там, где в настоящее время используются одноразовые пластиковые изделия или упаковка с очень коротким сроком службы. Вместо материала, который существует всего несколько минут и может сохраняться в окружающей среде очень долго, может появиться альтернатива на основе возобновляемых биологических ресурсов. Если на практике более экологичный материал должен заменить классический пластик, недостаточно, чтобы он был изготовлен из возобновляемого сырья. Он должен обладать свойствами, необходимыми для конкретного применения. Поэтому наша цель – сочетать функциональность с пониманием того, что произойдет с материалом по истечении срока его службы, сказал Оливер Пукалик. Он добавил, что если материал сможет биоразлагаться, а не превращаться в отходы, это полностью изменит наше представление о пластике.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Когда начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше, в утробе матери? Это вопрос не биологический, а социальный, этический и даже политический. Подробности в социальном блокноте. 20 сентября в Братиславе состоялось массовое шествие под названием «Марш во имя жизни». Его участники выступают за защиту жизни человека от его зачатия до смерти. Почему словаков так волнует эта тема? Что десятки тысяч людей готовы приехать в столицу, чтобы участвовать в шествии? Об этом мы будем говорить с участниками «Марша за жизнь». Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
3: 20 сентября в Братиславе состоялось национальное шествие под названием «Марш за жизнь», направленный на защиту человека в течение всей его жизни, от зачатия до кончины. 30 тысяч людей со всей Словакии и из-за рубежа прошли по центру словацкой столицы, неся транспаранты с надписями «Ребенок – это дар», «Я за жизнь», «Аборт – это убийство». В толпе развивались белые флаги, а на них изображено красное сердце, символизирующее жизнь. Что же заставило людей выйти на улицы и громко заявить о борьбе за жизнь еще нерожденных детей? Бесспорно, что каждый человек имеет право на жизнь, независимо от того, на какой стадии своего развития он находится, даже если это эмбрион. Об этом говорится в Декларации прав зачатого ребенка, которая была принята в 1999 году. В этом году национальный марш «За жизнь» прошел в Словакии уже в пятый раз. Он проходил под патронажем конференции епископов Словакии. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам шествия направил и Папа Римский Лев XIV. По словам одного из сторонников и организаторов национального марша Марика Михалика, ценность человеческой жизни заключается в самой жизни, в том, чтобы не препятствовать появлению нового человека на свет, дать возможность родиться всем, кто был зачат. Послушаем Марка.
4: В самом центре Братиславы, в сердце Словакии, мы хотим радоваться жизни. Наша цель – добиваться равноправия в вопросе защиты жизни на каждой стадии ее развития, включая нерожденных детей.
5: Впервые марш во имя жизни прошел в Кошице в 2013 году, когда этот город был назван культурной столицей Европы. И это не случайно. Участники первого марша хотели сказать, что семья является одной из традиционных европейских ценностей. В этом году под свои белые знамена с красным сердцем организаторы собрали в Братиславе около 30 тысяч человек. Как вы оцениваете массовое участие людей в этой акции?
4: Хотим сказать, что наша мечта, которую мы несем в своем сердце, заключается в том, чтобы каждый зачатый ребенок мог прийти на свет, чтобы его жизнь не была прервана преждевременно. Девиз нашего марша – «Радуйтесь жизни». Мы должны быть рады, что появились на свет, что родители дали нам возможность родиться, и мы живем. Шествие подтвердило, что есть смысл проводить такие акции, собирающие десятки тысяч человек. Они должны быть в центре внимания нашего общества.
5: Нетрудно догадаться, что подобные акции всегда поддерживает церковь и разные религиозные организации. Например, конференция епископов Словакии является одним из организаторов шествия за жизнь и рождение детей. Делают это в противовес радужным манифестациям и однополым браком. В марше за жизнь приняло участие немало священников. И вот что сказал один из них, Йозеф Галко.
6: Я
4: рад и благодарен всем, кто принял участие в этом мероприятии. Массовое шествие в защиту жизни показало, что в Словакии много людей, кто неравнодушен к человеку, начиная от зачатия до естественной кончины. Мы увидели немало людей, которые высоко ценят супружескую жизнь, воспитание детей, уважение к старшим. Мы хотим, чтобы каждый человек в нашей стране мог жить спокойно, без влияния идеологий. Мы увидели, что у нас есть люди, защищающие жизнь человека и радующиеся этому.
5: Что мотивирует людей прийти на шествие в защиту жизни? Ответ на этот вопрос мы узнаем от участника марша Милоша Сечкара.
7: За родину мы соучаствовали в походу за живот.
4: Вся наша семья принимала участие в марше жизни, потому что мы хотели поддержать идею о защите семейных ценностей. Своим участием мы хотели показать молодым людям то, как хорошо жить в семье, чтобы они не боялись заключать браки. Мы также хотим, чтобы экономическое положение семей было более благополучным, особенно в регионах. Для нас очень важно, чтобы молодые люди знали, как правильно вести себя до заключения брака, чтобы в дальнейшем не было места упрекам и ссорам. Заключение брака – ответственный шаг, потому что такое решение делается на всю жизнь.
7: Родина, которую поважуем за заклад.
4: Семью мы считаем основой любого общества. В Словакии семейные традиции очень сильные. Для нас нет ничего лучше семьи. Только рядом с родными людьми человек может ощутить настоящее радость жизни, счастье и покой в душе. Для создания такой атмосферы в семье нужны усилия и воля. Однако в последние десятилетия мы наблюдаем навязывание чуждых нам идей, которые не укрепляют семью, а наоборот ее разрушают. Поэтому мы считаем важным встать на сторону семейных ценностей.
5: Марш во имя жизни отстаивает интересы еще нерожденных детей. Почему вы считаете важным защищать человека с момента его зачатия?
7: Новая битость делал человек, который ма вшетки.
4: Новое живое существо, а тем более человек, имеет все права на жизнь с момента своего зачатия. Все другие аргументы или определения, типа на каком сроке беременности зародыш становится человеком, это все надуманное, искусственное и вредное. Мы убеждены в том, что права человека на жизнь начинаются с самой начальной стадии его развития, то есть в момент оплодотворения клетки. А затем все усилия должны быть направлены на то, чтобы ребенок родился здоровым, чтобы его окружала любовь близких людей. Именно это мы считаем нормальным ходом жизни, а не своевольное решение женщины, удобно ей сейчас родить ребенка или подождать годик-два. Наверное, такие женщины не совсем понимают, что это будет уже совсем другой ребенок, с другим характером, внешностью, набором генов, а не тот, от которого она решила сейчас избавиться. Потому что женщины часто убеждены в том, что избавляются от зародыша, который еще не стал ребенком. Беда женщины в непонимании, которое порождено недостатком воспитания.
5: Как можно в сегодняшнем мире беречь и сохранять семейные традиции и ценности?
4: Мы христиане-католики. Свое воспитание мы получили в семье, где сохранялись христианские традиции, передаваемые из поколения в поколение. Сейчас ситуация изменилась. Молодые люди берут информацию о сексе и отношениях полов из интернета, телевидения, из разных источников. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной уже перестали быть интимными. Все на виду с раннего детства. Молодые люди приспосабливаются к своему окружению и часто высказывают не свои, а навязанные им взгляды. Это касается и однополых браков, или идеи сингл, то есть сознательного безбрачного образа жизни, когда человек живет сам для себя. Конечно, с возрастом многие люди меняются, становятся более зрелыми, понимают, что нужно обзаводиться семьей. В юности многие ошибаются, делают глупости, необдуманно женятся, потом разводятся. Или бросают своих детей и забывают о них. Но кто из молодых людей сейчас будет вас слушать? Семейные ценности надо воспитывать с детства в семье. Поэтому я считаю важным направить усилия общества на воспитание в молодых людях уважения к семье.
7: На выхову к родине, або на уцту к родине.
5: «Марш во имя жизни» еще будет иметь свое продолжение. В нем участвовали в основном молодые люди, а это вселяет надежду, что жизнь, данная нам всего один раз, будет иметь высокую цену для нас и для будущих поколений. А сейчас музыкальная пауза. Не переключайтесь, друзья. Для вас поет Роба Григоров. Песня называется «Она моя».

0: Мы продолжаем. С какого момента начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше? Как только начинает бить маленькое сердечко в утробе матери? А может еще раньше, когда соединятся две клетки, которые впоследствии станут человеком? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Споры разгораются среди политиков, общественных и религиозных деятелей. В начале 90-х годов в Словакию с Запада проникло движение «Pro-Life». Оно объединяло в основном деятелей католической церкви и врачей, которые отказывались делать операции аборта. Но тогда наше общество не было к этому готово. В 90-е годы нужно было иметь смелость, чтобы открыто выступать против искусственного прерывания беременности, заявляя о правах человека с момента его зачатия. Марцелла Добишева – многодетная мать, председатель и основатель движения «Форум жизни». Она объединяет людей, которые отстаивают однозначную позицию – жизнь человека неприкосновенна с момента зачатия. Сегодня Марцелла Добишева – гость нашей студии. Пани Добишева, объясните, что собой представляет «Форум жизни»?
1: Форум жизни – это платформа, которая объединяет более 50 организаций и сотни рядовых граждан, которые взаимно дискутируют. Форум жизни был создан на основе того, что в обществе появилась потребность в защите человека на протяжении всей его жизни – от зачатия до естественной смерти. С жизнью человека связано и понятие «семья».
2: Погляды на охрану живота сурвозны.
1: Взгляды на вопросы защиты жизни очень разнятся, и мы должны уважать каждое мнение наших оппонентов. Наша главная цель – защита жизни человека от зачатия до смерти. Мы не религиозная организация, однако в вопросах семьи, ценности человеческой жизни и супружеских отношений мы основываемся на принципах христианско-иудейских традиций. Поэтому либеральная часть общества нас относит к религиозным организациям.
0: Почему так трудно защищать право на жизнь человеческого эмбриона, или иначе сказать, еще нерожденного ребенка?
1: Главная проблема защиты человеческой жизни заключается в отстаивании двух принципов прав человека – защита жизни, начиная с момента зачатия, и свободы выбора женщины – то есть ее правом решать, рожать или нет. В этом пункте нет согласия. Мы должны сосуществовать с этими двумя мнениями и не позволить политикам разыгрывать одну из этих карт. И эта позиция нас сделала сильными. Либеральная часть общества пытается навязать свои ценности. Мы готовы выслушать их аргументы, но и они должны прислушаться к нам. В обществе мы хотим жить спокойно, сосуществовать рядом с людьми, которые высказывают разные мнения.
0: Известно, что форум жизни против абортов, но вы и против запретов на аборты. Так как же осуществлять защиту жизни ребенка до его рождения?
1: Аборт – это зло. Мы не осуждаем женщин, которые идут на эту операцию. Мы выступаем против абортов как таковых, а также против запрета на аборты. Мы боремся за жизнь человека на всех стадиях его развития. Защита жизни – это не только борьба с абортами, но и охрана людей от насилия, несправедливости, неуважения к жизни человека. Наше общество радикализируется и с той, и с другой стороны. Мы не хотим навязывать обществу наши принципы. Мы, например, хотим защитить словацкое общество от того, что сейчас называют гендер, и что это понятие хотят внести в наше законодательство. Гендер – это из области терминологии. Этот термин подразумевает и сексуальное воспитание детей. В современном мире секс отделился от понятия «любовь и семья». Секс становится национальным спортом, в котором индивидуализм и либерализм толкают человека к личной свободе без учета интересов своего партнера. Главное – самому получить удовольствие. И в этом мы видим главную угрозу в деле защиты жизни. И если мы живем только для себя, то жизнь другого человека перестает быть для нас ценностью.
2: А мы, как дети, будем от мальчика сексуализировать?
1: Если мы наших детей будем сосредоточивать на вопросах секса, то потом нам должно быть совершенно все равно, с кем наши дети будут вступать в интимные отношения. Мы уже идем к тому, что принадлежность к полу, мужскому или женскому, будет исчезать из наших личных документов, а потом из жизни. Расцветает секс-индустрия, фармакология, которая предлагает противозачаточные средства в широком ассортименте. Общество уже привыкает к таким явлениям, как искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, усыновление детей гомосексуалистами. Уже не за горами то время, когда ребенка будут выращивать в пробирке до его новорожденного состояния. Деторождение превращается в коммерцию.
0: Чего удалось достичь форуму жизни в последнее время? Как вы сами оцениваете свою деятельность?
1: Как общественная платформа под названием «Форум жизни» мы начали принимать участие в дискуссиях на эти темы, чем очень удивили либеральную часть нашего общества. Ее представители не могут игнорировать наше мнение, но они считают, что мы выступаем против общественных интересов, обижаем гомосексуалистов. Это не так. Институт брака закреплен в нашей Конституции. Там написано, что супружество – это союз между одним мужчиной и одной женщиной.
0: Как ваша организация «Форум жизни» помогает женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, когда им приходится выбирать – ребенок или аборт?
1: Мы помогаем женщинам найти жилье, чтобы им не надо было избавляться от нежелательной беременности. Когда ребенок родится, мы продолжаем заботиться о них, матери и ее ребенке. Затем женщина должна найти работу и воспитывать свое дитя. Форум жизни организует и участвует в манифестации «Марш за жизнь», который собирает тысячи людей. Они проходят по улицам Братиславы или Кошицы, в зависимости от того, где он организуется, и заявляют о своем желании защищать жизнь еще не родившегося ребенка, который имеет право на жизнь с момента своего зачатия.
0: Мы уже говорили о том, что неправительственные и церковные организации, которые проводят «Марш за жизнь», отличаются своими взглядами на данную проблематику. Как удается найти консенсус?
1: Мы организовали дискуссию на тему «Право на жизнь» и «Право за свободу выбора». В результате мы пришли к выводу, что есть много тем, которые нас объединяют, но есть и мнения, с которыми мы не можем согласиться. Это касается взглядов либерально-феминистического, христианско-консервативного и государственного направлений. Мы убеждены в том, что гендерное равенство должно быть не только на бумаге, в законе, но и реально в жизни, в равноправии мужчин и женщин.
0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, журналисты Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.